0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

сзади фары красные да синие, да по глазам так шибко. Объясняться мне пришлось с ним по-английски, да с ошибками. Занесла меня судьба к другому берегу,

0: «Темная ночка». Только на радио «Шансон».
1: Мне и матушка моя говорила, и в кого ж ты, мой сыночек, удался –

0: радио «Шансон». Вместе с начала века.
1: Радио «Шансон».
0: Москва 103.0 FM.
2: Тверь 104.8 FM.

0: усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
4: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного упражнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемое подтекания.
3: Из-за чего это происходит?
4: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
3: А чем это грозит?
4: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет – подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты «Стопинор». Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о «Стопиноре» вы можете по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные «#125».
3: Чем конкретно компоненты «Стопинора» могут быть полезны мужчинам?
4: Тем, что формула «Стопинора» создавалась для поддержки размера простаты, ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновение недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты «Стопинора» способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
3: Узнать все о «Стопиноре» можно по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные.
4: Но это не все. Состав «Стопинора» поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание, а значит весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь «Стопинору», сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
3: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру «#125» и узнавайте все подробности о европейском продукте «Стопинор». Звонки по России бесплатные и анонимные. «#125». Биологически активная добавка не является лекарственной средством.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

вранья. Я твой соглядатый, я твой прокурор, я память твоя. Ты долго петлял

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

кипятил бы ты начальничек, у себя на кухне чайничек, не заваривал бы кашу, а любил соседку Машу. А теперь проблемы личные и для опера больничные. Она закус не ставрида, а салюты панихида. А теперь проблемы личные и для опера больничные. Она закус не ставрида, а салюты панихида. Мирно б жил, да ты все лыкаешь, ой, гляди, беду накликаешь. Под фуранькой плешку паришь, потому что кашеваришь. Даже пес поладит с кошкою, ну а ты кирзу гармошкою. Раскатал губу примерить, чтоб нам волюшку похерить. Даже пес поладит с кошкою, ну а ты кирзу гармошкою.

не улица, учитель. Напрягали, получите. Кипятил бы ты.

0: а на закус не ставрида, а салют и панихида. А теперь проблемы личные и для опера больничные, а на закус не ставрида, а салют и панихида.
1: Темная ночка. Только на радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Проверьте здоровье в Helix и Helix Lite. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

убил прямой наводкой. Точно пулемет. Разрывая глотку, бил, стреляя в лоб. Разлетелись в клочья синие глаза. Заливало поле.

0: шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Чтобы не было следов, повсюду подмели. Ругайте же меня, позорьте и трезвоньте. Мой финиш, горизонт, а лента, край земли. Я должен первым быть на горизонте. Условия пари одобрили не все, и руки разбивали неохотно. Условия таково, чтоб я

проводам. Но то и дело тень перед мотором, то черный кот, то кто-то в чем-то черном. Я знаю, мне не раз в колеса палки ткнут, догадываюсь, в чем и как меня обманут. Я знаю, где мой бег с ухмылкой пресекут и где через дорогу трос натянут.

0: горизонт, промахиваю схода.
1: Радио Шансон.
2: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
3: Москва, 103.3.

Не трезвонит больше телефон, ветер злится, листья обрывает. Уезжает друг мой за кордон, самый лучший друг мой уезжает. В ресторане маленьком сидим, изменив привычную осанку, в потолок пускаем горький дым.

За франтом, заграничный паспорт предъявив, он в толпе исчезнет иммигрантов, понесутся месяцы рекой. Может, время нашу боль залечит,

Толча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыли.

солнце вяло светит след. Блик в иллюминаторе, под крылом внизу рассвет. Серый над Анадырем, как осколочки зеркал. Озерки разбросаны, если здесь ты не бывал, не спеши с расспросами. Самолетик, самолет, самолет, ямы, ямочки воздушные. Даже память не вернет, не вернет годы мои, годы лучшие. Самолетик, самолет, самолет, ямы, ямочки воздушные. Даже память не вернет, не вернет годы мои, годы лучшие. Прижимаясь лбом к стеклу, вот они, квадратики. По прожектору в углу вышки да солдатики. Тундрой неживой покров бесконечно тянется, лишь огни прожекторов в памяти останутся. Самолетик, самолет, самолет, ямы, ямочки воздушные. Даже память не вернет, не вернет годы мои, годы лучшие. Самолетик, самолет, самолет, ямы, ямочки воздушные. Даже память не вернет, не вернет годы мои, годы лучшие. Нет внизу других огней, только сопки голые и квадраты лагерей. Сумрачно безмолвие, зоны, зоны и тоска. Да душа распятая, и откуда на висках

0: самолетик, самолет, самолет. Ямы, ямочки воздушные, даже память не вернет, не вернет. Годы мои, годы лучшие. Самолетик, самолет, самолет. Ямы, ямочки воздушные, даже память не вернет, не вернет. Годы мои, годы лучшие.
1: Темная ночка. Только на радио «Шансон».

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» остался 81 день. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
4: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» — натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: радио «Шансон».
1: Опа! Все вместе!
0: С начала века.
1: Радио «Шансон».
2: Москва, 103.0 FM. Санкт-Петербург.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

мужику их в табор к цыгану, да прямо к костерку. Их в табор к цыганам, да прямо к костерку.

0: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Искренне, Александр Новиков.
1: Брошу, брошу я монету, вдруг да выпадет орел.

Брошу я монету, будто по ветру перо. Ну а вдруг монета эта, да и встанет на ребро. Значит, будет жизнь другая, без полетов и скорбей. Значит, я не напугаю даже вверх.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости. Просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Угасание после 55 – это приговор?
4: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим.
3: Что отказывает первым?
4: Желание. Мир становится серым. Потом энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес. А дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает. Мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
3: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
4: Да. И один из них – секрет императора «Актив Плюс».
3: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125».
4: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
3: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125».
4: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
2: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2020.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Радио «Шансон». Вместе с начала века. Радио
1: «Шансон». Москва, 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург, 104.4 FM.
3: Уже прошло лет 30 после детства. Уже душою все трудней раздеться. Уже все чаще хочется гулять не за столом, а старым тихим парком, в котором в сентябре уже не жарко, где молодости листья не сулят, где молодости листья не сулят. Уже старушки кажутся родными, а девочки, как куклы заводные. И Моцарта усмешка все слышней,

Я да ты вдвоем. Уже прошло лет 20 после школы, и мир моих друзей уже

Пусть наша осень станет их весной. Пусть наша осень станет их весной. Уже прошло лет 10 после свадеб. Уже не мчимся в гости на

А в третий раз, когда сжимает сердце желание внучатами побыть, желание внучатами побыть. Уже прошло полжизни после свадеб. Друзья, не расходитесь, Бога ради. Уже нам в семьях не до перемен. Ну пусть порой бывает очень туго, но все же попривыкли мы друг к другу. Оставим мельпомене горечь сцен. Давайте не стесняться

0: вдвоем. Я да ты вдвоем.
1: Реклама.
2: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

трудно все-таки найти ту золотую середину, чтоб не сломаться и во след ушедшим пожелать удачи, сказать с высот прошедших лет: да будет так.

Она красавица, она отличница и посещает драматический кружок. И даже волосы ее пшеничные всегда уложены в прическу пирожок. Мальчишки бегали за ней стайками, и я, конечно же, был тоже претендент. И за обедом ей сказал утайкою, что Бубль-Гуму дам ей вечером

0: радио «Шансон» реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» остался 81 день. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
2: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Командер». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс получить «Командер» абсолютно бесплатно, благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. И возраст значения не имеет. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос, но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности, и они преодолимы благодаря комплексу «Командер». «Командер» — натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Получите «Командер» бесплатно благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Просто позвоните звездочка 125 и узнаете, как это сделать. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Перовско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-09-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

7 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. В России с 1 сентября вступают в силу новые единые правила перевозки пассажиров общественным транспортом. Самым ощутимым нововведением станет возможность подтверждать льготы через МАКС. Это важно прежде всего для многодетных семей, школьников, студентов, пожилых людей, рассказали РИА Новости представители общественного совета при Министерстве транспорта. Появление единых правил даст общую инструкцию для продажи билетов, подтверждения оплаты и льгот, а также провозки багажа в автобусах, трамваях, троллейбусах, заказных перевозках и такси. По словам экспертов, ожидается меньше конфликтов, недопониманий и спорных ситуаций на транспорте. Около 25% потенциальных покупателей жилья в России отложили сделки в этом году, ожидая снижения ставок по ипотеке. При этом их потребность в улучшении жилищных условий никуда не исчезла, рассказали РИА Недвижимость риэлторы. Рынок новостроек также потерял как минимум четверть покупателей, а в некоторых случаях и до 30%. Это связано с ужесточением условий по семейной ипотеке, которые вступили в силу в феврале. Часть покупателей начинает возвращаться на рынок, в частности, это люди, которые ждали закрытия депозитов. В Общественной палате предложили увеличить количество уроков родного языка в школах национальных республик. С такой инициативой выступил замсекретаря палаты Владислав Гриб. По его мнению, принимать соответствующие решения должны региональные законодательные органы. Согласно данным Минпросвещения, сегодня в 64 регионах России изучается 76 языков, включая русский. При этом в текущем году у первоклассников сократили часы на родной язык и родную литературу из-за корректировки нагрузки по требованиям СанПин. Россия и Мексика обсуждают возобновление прямых рейсов, пишет газета «Известия» со ссылкой на посольство Мексики в России. Дипломаты уже провели серию консультаций. Главная цель – создать коммерчески устойчивую модель перевозок, а также получить необходимое разрешение от авиавластей. В Российском союзе туриндустрии отметили, что даже в отсутствие прямых рейсов в Мексику ежемесячно посещают до 5000 российских туристов. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: На руках тебя носил бы. И боялся уронить.
1: Утро доброе, господа хорошие. Включив свои шансоноприемники, вы точно знаете, что душевной музыки будет волю. Да и потанцевать можно будет, и над чем-то пофилософствовать. Не надо разгонять утреннюю негу, а подержите ее в себе, побалуйте ее, а мы же вас поддержим. Я так, например, и сделал, несмотря на то, что уже как больше 2 часов бодрюсь, все равно она очень приятна. Денис Денисов у микрофона.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной стало гордое сердце, ловлю движение руки, люблю смыслом всем.

0: Жизнь. Непревзойденный харизматик Михаил Шуфутинский. Он и побалагурить вообще в легкую может, да, и в лирику тоже очень даже со знанием дела окунуться легко. Так, господа, хорошо, давайте проведем перекличку. Кто уже бодрствует? Вторник, 4 августа. Дела великие не ждут, но рука уже потянулась за гаджетом, чтобы нам написать.
1: Я для тебя давно потерян. Ты корень зла, моя судьба.

Сообщения уже посыпались к нам на номер 909-955-1030. И Наталья, и Лера Владимировна, и Маришка. Наталья еще одна, Надежда Устинова. Пишите регионы. Регионы, карта нашей бодрствующей страны прямо сейчас составляется на шансоне.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM.
2: Тверь 104.8 FM.

Кто рано встает, тому очень много нужно успеть. Попросил я несколько минут назад рассказать, кто у нас уже не спит, для того, чтобы составить бодрствующую карту шансона слушателей. Итак, Санкт-Петербург, несколько сообщений, Липецкая область, Долгорукова. Так, из Курганской области, город Шумиха, Артем пишет: «Я маршрутчик, уже на работе везу всех неспящих». Правый берег Матушки Волги, Самарская область, не спит. Ах, как же хорошо. Всем бодрого, плодотворного вторника в компании «Радио Шансон». Но и главное — быть в компании «Радио Шансон». Эта песня для вас.

Но и справедливости ради, наши слушательницы переживают, что не упомянул Саратов, не упомянул Ломутищу, Медведкова. Как же я мог? Еще раз всем привет, не спящим.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Людочка, вы ничего не забыли?
6: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
5: А билеты на «Эх-разгуляй» тоже забронировала?
6: Так до ноября, время еще есть.
5: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
6: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
7: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх-разгуляй».
8: «Эх-разгуляй».
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
10: Для лиц старше 18 лет.
9: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

Ну, а если что-то решили, то добьемся обязательно, тем более в компании «Радио Шансон». Итак, география не спящих, бодрствующих и молодцов, которые в компании «Радио Шансон», расширяется. Зеленоград, Орехово-Зуево, а Ольга из Нижнего Новгорода в свой день рождения еще из 4 утра вообще не спит. Красногорск, Германия тоже с нами. Вот так «Шансон» шагает по планете. Вообще, без преувеличения это говорю. А значит, вы сегодня смело первыми поздравите тех, кто любит на качельках покачаться, провести ночь вне дома, день заветного сундучка и печенье с шоколадной крошкой. А еще спелеологов можно по плечу похлопать.

0: аудитории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Министерство обороны приглашает на военную службу по контракту на 1, 3, 5 и более лет лиц от 18 до 63 лет. Наличие опыта военной службы не обязательно. При заключении контракта предусмотрена единовременная выплата в размере 800 тысяч рублей. Ежемесячные выплаты от 210 тысяч рублей, а также страхование жизни, социальные гарантии, льготы для военнослужащих и меры социальной поддержки для членов их семей. Подробности в военном комиссариате Костомукши и Каливайского района, а также по телефону 5-25-42 и по адресу город Костомукша, улица Советская, дом 6. Продажу и установку окон ПВХ в Костомукше предлагает Северный город на Октябрьской, 7. Приходите и заказывайте окна для дома, дачи или балкона. Здесь же для вас рулонные шторы и жалюзи. Действует скидка 20% на алюминиевые лоджии. Подробности акции уточняйте у менеджеров компании Северный город. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. Северный город. Продажа и установка окон ПВХ. Октябрьская, 7. Первый подъезд.
5: Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
6: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
7: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

8 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Объем наличных на руках у россиян в июле продолжал расти. Прирост ускорился почти в полтора раза, до 643 миллиардов рублей. Таковы данные Центробанка. С начала года объем налички в обращении граждан и бизнеса вырос более чем на 2 триллиона рублей. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что спрос на наличные напрямую не оказывает влияния на инфляцию и денежно-кредитную политику. Минобрнауки планирует запустить в российских вузах просветительский проект «Университет родительства». Он направлен на формирование благоприятной среды для принятия и осознания важности семейных ценностей, сообщили РИА Новости в ведомстве. Предлагается проводить встречи студентов и сотрудников вузов с представителями многодетных семей, специалистами по семейным отношениям и межличностным коммуникациям. Неформальные беседы будут добровольными. Турецкие власти и представители туристической отрасли обсуждают предоставление существенных скидок российским туристам для поддержки спроса на отдых в стране. Об этом сообщили РИА Новости в турецком правительстве. Ожидается, что в текущем году россияне вновь станут лидерами по турпотоку. В первом полугодии в Турции побывали свыше 2,5 миллиона человек. Россия остается одним из крупнейших въездных туристических рынков Турции. По итогам прошлого года страну посетили без малого 7 миллионов человек. Основной поток приходится на курорты Анталии. В последние годы растет интерес к Бодруму, Доломану, Мармарису и Стамбулу. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время – дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. Курс доллара на сегодня 80 рублей 7 копеек, евро 91 рубль 96 копеек, юань стоит 11 рублей 83 копейки. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 22. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

очень сложно, практически нельзя наслаждаться жизнью, если со здоровьем не все в порядке. Спонсор этого часа – Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В Центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности – коленные, тазобедренные и плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника». Анатолий Платнов, Федя Карманов в начале. Ну как в начале? Продолжение начала нового музыкального часа. Живите, здравствуйте, у микрофона Денис Денисов. Настроение у всех чудесное. Нет, будет.

0: Радио Шансон.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция «Рефинансирование на халву». ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Сюрприз от Пятого канала. Вечер с любимыми детективами. След. Премьера. В 21.25. А сразу после «Великолепная пятерка». Новая серия. В 22.20. Сегодня на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Удерживать внимание становится нам все сложнее и сложнее, и это не какой-то синдром, это, в принципе, обилие информации. И лишь наше с вами взаимодействие на волнах радио Шансон, душевность и вот эти крепкие рукопожатия и объятия, вот что нам помогает сохранять и бодрость духа, и правильность направления. Прямо сейчас микрорубрика «Денискины советы», назовем ее так, только что вычитал и сегодня, между прочим, опробовал, ну, не только сегодня, еще и вчера. В общем, выборка достаточно. Неизвестного вам, незнакомого человека, когда называете по имени и потом продолжаете диалог. Ох, как это здорово работает! Сразу улыбка, сразу отношение другое. Попробуйте. Или уже пробовали?

0: автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Вот уже 4 года мы скучаем по покинувшим нас автомобильным маркам. Хватит скучать. Peugeot и Citroёn снова в игре. Но с нюансами, о которых лучше знать заранее. В России стартовали продажи новых Peugeot 408 и Citroёn Space Tourer. Прайс-листы уже висят на официальных сайтах, а машины потихоньку появляются у дилеров. Правда, история тут с загадкой. Российское представительство брендов ООО Peugeot Citroёn Rus официально открестилось от поставок и напомнило, что занимается только гарантийным обслуживанием. Все вопросы к дилерам, сказали там. А как прайс-листы оказались на сайте? На этот вопрос ответа пока нет. Предложенный покупателям Peugeot 408 – седан 2026 года с 1,5-литровым мотором мощностью 173 лошадиные силы. Комплектация одна – шарм. Климат-контроль, цифровая приборка и 10-дюймовый экран мультимедиа. Сборка китайская. Цена у большинства дилеров 3 миллиона 800 тысяч рублей. Но есть нюанс. В одном из салонов за наличку просят 3 миллиона 850 тысяч, а при кредите цена подрастает еще на 2%. Гарантия 2 года или 100 тысяч километров. И она действительно заводская и работает. Citroёn Space Tourer пока в дефиците. Машины отгружают, но кое-где принимают предзаказы только с предоплатой в 1 миллион рублей. Цена на сайте 7 миллионов. В оснащении автомобиля значится панорамная крыша, массаж в креслах, подогрев руля и 12-дюймовый экран развлекательной системы. И да, по словам дилеров, машины везут из Европы. Но как именно – большой секрет. В общем, новинки есть, гарантия есть, а вот ясности с поставками почти нет. Если присматриваетесь к этим авто, лучше заранее уточнять все детали у конкретного дилера. Это самая долгожданная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

И ничего дороже нет хорошей и теплой компании, где можно поговорить, где можно чувствовать себя максимально комфортно. И даже если вы с плохим настроением, ну и что-то у вас не так, никто не будет спрашивать, навязываться, а просто поддержит взглядом, теплым хлопком по плечу и компанией. Просто помолчать даже, но будучи рядом. Радио Шансон с вами всегда, везде и всюду. И вы можете настраиваться на нашу волну, даже если FM-диапазон вдруг... повредился помехами. Яндекс.Радио. Настраивайтесь и слушайте нас в приложении. Музыки много. Шансон 1. Для лиц старше 18 лет.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь «Т».
1: И в этом весь «Ты».
3: Подробнее на «Т-банк.ру», а у «Т-банк» 0+.
4: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
5: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, те, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

Монолог любовью совращен моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать 100 лет в одной поэме.

Вообще, это, конечно, не шутки. Нам не устают повторять, что за здоровьем надо бы наследить, регулярно проходить обследование. Тем более, чем старше мы становимся, тем регулярнее это нужно делать. Потому что предупредить легче, чем потом лечить. Но кто же заставит? Мы и так все это прекрасно знаем. Так что давайте ответственно относиться к себе, потому что даже машина требует техобслуживания регулярно. Ей уделяем внимание, а себе нет? Делаем.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карелавто».
3: Банки ужесточат правила выдачи автокредитов. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Правительство снизило скидки на покупку гибридов и электромобилей. В дилерской сети «Рольф» заявили, что субсидию уменьшили до 10% стоимости, но не больше 500 000 рублей. Полную скидку до 35% и 925 тысяч дают только на машины российской сборки. Например, на «Эволют», «Воя» или «Москвич 3Е». В последнее время спрос на гибриды и электрички вырос без дополнительной стимуляции. Изменения должны точечно поддержать российских производителей. Банки ужесточат правила выдачи автокредитов. С 1 октября людям с небольшими доходами или высокой долговой нагрузкой получить их будет сложнее. Сейчас на решение банков сильно влияет показатель долговой нагрузки. Это доля среднемесячных платежей по всем кредитам от среднемесячного дохода. Тем, у кого ПДН выше 50%, получить кредит сложно. Сейчас в портфеле банков таких клиентов должно быть не больше 25%. В октябре их долю снизят до 20%. За жирные номера могут начать лишать прав. В соцсетях распространилось видео, снятое в Москве, предположительно, в ходе полицейского рейда. Девушку на БМВ обязали поменять регистрационные знаки из-за шрифта не по ГОСТу. Такие номера могут признать подложными. Наказание за нарушение лишения прав на срок от 6 до 12 месяцев. Ранее в ГИБДД и Верховном суде заявляли, что жирный шрифт сам по себе не повод для лишения прав. Но его могут учесть в комплексе с другими признаками подделки. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карелавто».
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карелавто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
6: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

доме нет окон, 22 розы лежат на ладонях и в полудреме. Любовь на распутье на ветхом балконе говорит.

0: 9 утра в Костомукше.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: Добрый день, с новостями у микрофона Даниил Бриллиантов. В Карелии продолжается создание мобильных огневых групп. Заявка о вступлении уже подали ветераны СВО, ряд руководителей администрации районов и округов республики и представители исполнительных органов региона. По словам главы республики, это специальные высокоподвижные подразделения, задача которых — обнаружить и уничтожить беспилотные летательные аппараты, направляющиеся к нефтебазам, электростанциям, промышленным предприятиям и другим критически важным объектам. Артур Парфенчиков подчеркнул, участники заключают контракт с Минобороны о пребывании в мобилизационном резерве. При этом продолжают работать по профессии, а в период сборов им платят среднюю зарплату. Также все граждане, заключившие контракт, будут получать ежемесячные выплаты по линии Минобороны. Участники мобильных огневых групп работают исключительно на территории Карелии. В зону проведения СВО не направляются. Это положение отдельно закрепляется в контракте, отметил глава региона. Бывший пайщик через суд вернул свет в гараж. Костомукский городской суд встал на сторону владельца гаража, которому его бывший гаражный кооператив отключил электроэнергию после того, как мужчина приватизировал бокс и перестал платить членские взносы. В 2016 году костомукшанин купил гаражный бокс в одном из кооперативов, а спустя 8 лет оформил в собственность и сам гараж, и земельный участок под ним, воспользовавшись гаражной амнистией. После этого он перестал вносить членские взносы, посчитав, что раз он теперь собственник, а не пайщик, то кооператив ему больше не нужен. Правление кооператива исключило мужчину из членов и отключила его бокс от электричества. При этом задолженности по оплате электроэнергии у истца не было. Суд поддержал владельца гаража, но это не конец истории. Глава кооператива обжаловал решение. Скейт-парк в Костомукше построит компания, которая строила его и для Петрозаводска. Проект по строительству нового скейт-парка в Костомукше вступает в фазу практической реализации, сообщили местные власти. Им удалось заинтересовать этим проектом компанию, которая сейчас заканчивает строительство скейт-парка в Петрозаводске. Ребята изучили, какие проекты этот подрядчик реализовал в других городах, и сказали, что эта компания делает лучшие в стране скейт-парки. Подрядчик – компания Legato Construction – выразил готовность приступить к созданию объекта в Костомукше в начале августа. Проект будет реализован на деньги спонсоров. Объект будет построен рядом со спортивным комплексом «Гиперруда». Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, 12, телефон +7 995 554 74 18. Сегодня в Костомукше ожидается до +15 градусов. Возможен небольшой дождь. Ветер до 12 метров в секунду. К этому часу у меня все новости. Желаю всем хорошего дня.
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

Не случился интендант, обломалась модница. Так бывает иногда, не все звезды сходятся. Зацелованной землей, богом не обиженный, Анатолий курсом лег.

0: Не надо плакать, боль в суставах не должна быть приговором. Спонсор этого часа — Юсуповская больница. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника». Всем желаю здравствовать, господа хорошие. Вы на волнах радио «Шансон». И очередной музыкальный час. Движемся мы уверенно, быстро, можно так сказать. Потому что в хорошей компании, с хорошими слушателями время летит незаметно.
1: Твои укоры, твои глаза, твоя помада. И дождь прошел, и тучи прочь.

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Пока в Центральной России солнце не устало, радует и балует нас погодой, согревает лучками своими, прям-таки обнимает. И наслаждаемся этими мгновениями, потому что впереди ожидание, когда оно вновь отдохнет и придет к нам. Вот такая интересная коллизия, вот этот круговорот радости и прекрасного настроения. Мы же находимся в той точке, где всегда хорошо. К этому и нужно стремиться. И все, кто нет-нет, да и приходят к шансону, понимают это

0: Самсон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило

0: которые здесь используют, цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
1: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Радио «Шансон» теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

0: Радио «Шансон». Вместе с начала века. Радио
1: «Шансон». Москва, 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург, 104.4 FM.

Виктор Забродин будто в воду смотрел, когда эту песню записывал. Мы находимся на пороге счастья. А вот куда сделать шаг? В его сторону? Или же наоборот испугаться и уйти, обойти, назад вернуться? Это уже дело ваше. Рискуем. И мы обречены не только на счастье, но и на любовь, и на хорошую компанию.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Проверьте здоровье в Helix и Helix Lite. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
9: Радио «Шансон» представляет.
10: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
11: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
10: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
12: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
13: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
12: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
13: Танцпол подойдет?
12: Танцпол всем подойдет, Людочка!
9: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
14: «Эх, разгуляй!»
9: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
15: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

жить. Обратили внимание, как на очень важной фразе «лучше жить и ошибаться» вот этот клавишный перелив. Но ведь по факту у каждого из нас целый обоз вот этих ошибок. Именно они и делают нас теми, кто мы есть в данный момент. Вообще не ошибается только тот, кто ничего не делает. И то не на том богу полежал, не так ногу на ногу закинул. Господа хорошие, давайте мы будем наслаждаться именно тем, что мы делаем. И совершать это великолепно в компании «Радио Шансон».

0: Самсон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор. Все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Дизайн или технические характеристики? Скорость или комфорт? Кроссовер или седан? Обо всем, что волнует автолюбителей, в программе «Дави на газ». Репортажи, тест-драйвы, автопробеги и автовыставки. «Дави на газ» с понедельника по пятницу утром, днем и вечером на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

10 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. С 1 сентября изменятся правила оплаты сверхурочной работы. Сейчас ее продолжительность не должна превышать 4 часов в день и 120 часов в год. Осенью количество часов может вырасти до 240 в год, рассказал доцент финансового университета при правительстве Игорь Балынин. При этом первые 2 часа сверхурочной работы должны оплачиваться не менее чем в полуторном размере, а последующие не менее чем в двойном. Эксперт добавил, что сохраняется правило, согласно которому по желанию сотрудника вместо повышенной оплаты предоставляется дополнительное время отдыха. Инициатива не касается работников с вредными условиями труда. В 32 российских регионах стало больше семей, которые могут позволить себе любые покупки, которые считают нужными. Быстрее всего доля таких домохозяйств растет в Ямало-Ненецком автономном округе. Их свыше 66%, сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику. Кроме того, показатели существенно выросли в Хакасии, Магаданской и Московской областях, на Камчатке, в Мурманской области и Хабаровском крае. Заселиться через платформу «Макс» можно уже почти в 200 отелей в 40 регионах России. Власти ведут системную работу для устранения административных барьеров в сфере туризма, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Теперь можно заселяться по военному билету, водительскому удостоверению и загранпаспорту. Мишустин отметил, что туристы в первой половине года совершили более 43 миллионов поездок по России. Среди них свыше 3 миллионов иностранцев. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол. Возрастное ограничение 12+. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Пусть не крадет к нам беда. Спонсор этого часа — Юсуповская больница. И боль в суставах не должна быть приговором. Это уже известно всем. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные и плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника». Всем желаю здравствовать. Денис Денисов. У микрофона дышим полной грудью под аккомпанемент любимых песен.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон-2026» остался 81 день. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

то Питер, ты вообще сам решай. Кого звать тебе на праздник к столу? Кого зря, наверное, не приглашай. Ну, а мне оставь билет

0: «Счастливая каюта» на радио «Шансон».
1: Достигли необходимой отметки стрелки на часах в студии «Радио Шансон». Звук «Рынби» оповестил о том, что сейчас мы будем выбирать того нашего слушателя, который зарегистрировался на сайте radioshanson.ru для участия в акции «Счастливая каюта» и уже готов проявить свою экспертность в любимом жанре в шансоне по-русски. Немного о Турции тоже владеть некой эрудицией. Ну и, конечно, классика советские наши любимые фильмы. Итак, включаем наш генератор случайных чисел, номеров телефона и набираем. Кому же и куда мы дозвонимся, узнаем буквально через несколько мгновений. Вижу по префиксу, судя по всему, это Ижевск. Алло, алло, здравствуйте.
2: Да-да, ой, слушаю вас.
1: Давайте знакомиться, Денис Денисов, радио «Шансон». Как вас зовут?
2: Меня зовут Алексей.
1: Очень приятно. Алексей, мы правильно угадали по префиксу Ижевск?
2: Да, да, это город Ижевск.
1: О, правильно. Чудесно, чудесно. Вот и я тоже в маленькой такой викторинке поучаствовал. Так, у нас счастливая каюта. Три вопроса задаю, вы на них отвечаете, радуемся вместе, и день идет великолепно вообще при любом раскладе. Вы готовы?
2: Да, я готов.
1: У нас на все про все будет минута. Так что действуйте, держу за вас кулачки.
3: Время пошло!
1: Приступаем. В каком месяце родился Михаил Шуфутинский, если он по знаку зодиака Овен? Он родился в апреле, феврале или в июне?
2: В апреле.
1: Зафиксировали. В одном из городов Турции есть необычный памятник, и он посвящен чайному стакану в форме тюльпана, самому большому кебабу в мире или кошке, которая спасла рыбаков? Вопрос не из легких.
2: Ну, давайте попробуем. Или стакан, или кошка. Ну, пусть будет кошка.
1: Пусть будет кошка. А почему стакан решили отмести? А почему не кебабу?
2: Да. Ну, тут я говорю, я не... Точно не знаю, да.
1: Вспоминаем, вспоминаем. Да. Так, у нас мало времени.
2: Хорошо.
1: Вернемся к этому вопросу чуть позже.
2: Кебаба.
1: Что еще раз?
3: Ваше время истекло.
1: Пусть будет кебаб. И время даже вышло. И кебаб. Ну ладно, давайте попробуем третий вопрос. Пьеса какого автора взята за основу фильма «Иван Васильевич меняет профессию»? Как думаете? А?
2: Так, ответов-то нет?
1: Есть, ну, мало ли, вдруг вы знаете. Уже сразу. Не знаете? Но время. Тикало, рында уже звенит вовсю, говорит нам обо всем. Ну, вот споткнулись мы на памятнике. На самом деле, чайному стакану в форме тюльпана или груши, армут или армуды его называют. Это характерная деталь вообще восточной турецкой чайной культуры. В городах есть арт-объекты, посвященные этому. Ну ладно, ладно. Дело такое, специфическое. Хорошо. Итак, давайте передадим ваши приветы, Алексей.
2: Да, всем слушателям привет. И кто будет участвовать, чтобы были более удачливы, чем я.
1: Ой, да ладно, ну все говорят, что, боже мой, ну знали же ответ, ну разволновались. Ну у вас был спокойный абсолютно голос. Но все понятно. Волнение, оно такое. Оно, знаете ли, возникает, и что потом, как его погасить, это очень сложно. Так что тренируйтесь, репетируйте, будто мы вам позвонили уже сейчас, для того, чтобы пощелкать все вопросы, как вкусные орешки, шоколадные. Вот так.
0: «Счастливая каюта» на радио «Шансон».
4: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

вернуть, как табак, что дымом искурился, как тот свист, что обронила плеть.

горько не жалеть. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит, а ты лови. Стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви. Чтоб забыть ее, не тратить сил.

если больше не моей. Даже если колет сердце тонко и рука не может вслед взмахнуть, взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит,

стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем.

0: Реклама.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Новый сериал «Пятого канала». Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
10: Такие мы удивительные люди.
9: «Счастливые люди». Премьера. Скоро. На «Пятом канале». Для зрителей старше 16 лет.
11: Людочка, вы ничего не забыли?
12: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
11: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
12: Так до ноября, время еще есть.
11: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
12: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
13: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
14: «Эх, разгуляй!»
13: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды.
14: «Эх, разгуляй!»
13: Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
15: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Не стоит выдумывать, когда все уже есть. Всенародная танцплощадка «Эхо Разгуляй» — это же легендарное мероприятие для всех ценителей и любителей душевного, настоящего, классного, восхитительного праздника. 14 ноября в Лайф-арене встречаемся, да, заранее, специально, чтобы успели купить билеты на сайте radioshanson.ru и готовились встретить на сцене Чепик, Холлу, Владимир Ждамиров, Шамана и других артистов. Старше 12 лет лица допускаются.

11 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Сроки доставки электроники из Китая в Россию в последнее время выросли в 2 раза. В европейскую часть страны автотранспорт может идти уже не одну неделю, как в первом полугодии, а около 2. Причем цены на транспортировку увеличились в среднем на 10%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка. Морские и авиаперевозки также подорожали из-за проблем с топливом. Дополнительные издержки в конечном итоге будут переложены на покупателей, уверены эксперты. На автоперевозки из Китая приходится около 70% всей электроники, которую завозят в Россию. Остальное идет из стран СНГ или Ближнего Востока. В России расширят применение беспилотных машин на федеральных трассах. Об этом заявил министр транспорта Андрей Никитин. Он отметил, что в стране накопился обширный опыт использования интеллектуальных систем на транспорте. Разработана нормативно-правовая база. Ранее стало известно, что полностью беспилотный режим использования грузовиков КАМАЗ планируется запустить в 2028 году. Сейчас за движением этих машин следят операторы-логисты. Они дистанционно могут управлять грузовиками, используя видеокамеры. Такое вмешательство нужно не всегда, а только в трудных ситуациях, например, когда машине необходимо выехать из пробки или объехать препятствие. Минпросвещение завершило синхронизацию учебных программ и итоговых экзаменов. С 1 сентября задания ОГЭ по истории для 9 классов будут полностью соответствовать материалам, пройденным на уроках. Задания не будут выходить за рамки изученной программы, сообщил Интерфаксу глава ведомства Сергей Кравцов. Он напомнил, что по всей стране преподавание истории идет по единым материалам. Ранее Минпросвещение ввело поурочное планирование, поэтому возможность изменения программы исключена. Ранее было увеличено количество часов для изучения истории в 6-8 классах до 3 часов в неделю. В 9 классе академическая нагрузка по предмету составит 2 часа в неделю. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Москве плюс 25, днем без осадков. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Над нами постоянно пролетают волны, глазу нашему невидимые. Я говорю сейчас о эфирных волнах, в том числе наш любимый, драгоценное сердце милое, на которое мы настроены везде. Это радио «Шансон». У микрофона Денис Денисов. Всем желаю здравствовать. Чудесного времяпрепровождения в нашей компании. День сегодня благоволит к тому, чтобы у вас все получилось.

Так же, как и наша память запоминает абсолютно все, что мы видели, слышали, воспринимали обонянием и другими органами чувств, так же и наша душенька запоминает все моменты, которые происходили. Чувство никуда не исчезает. Кстати, вы нас можете слушать везде, всюду, всегда в удобное для вас время с помощью приложения Яндекс.Радио. Любимые артисты, самый народный жанр в дороге, на работе, везде. Еще раз повторю. Информация для лиц старше 18 лет. Это хорошо, что музыки много, а шансон один.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. На фоне всем известных проблем на заправочных станциях многие автолюбители решили запасаться топливом впрок, забывая о том, что у бензина есть срок годности, и он совсем не вечный. По ГОСТу срок хранения год со дня изготовления. Но чтобы топливо дожило до этой даты бодрым и полезным, нужно соблюдать идеальные условия хранения. Герметичная тара, стабильная температура и никаких солнечных ванн. В пластиковой таре бензин хранить нельзя. Пластик потихоньку сдается под напором топлива, деформируется и начинает выпускать пары. Бывают, конечно, спецканистры из полиэтилена высокой плотности. В них бензин может прожить около 10-12 месяцев, но их не так легко найти. Лучше всего топливо себя чувствует в металлической канистре. При соблюдении всех правил оно сохраняет свойства до года. Хотя на практике эксперты советуют использовать его за полгода. Потом легкие фракции улетучиваются, а смолы накапливаются. Кстати, в баке автомобиля бензин стареет быстрее всего. Перепады температур, воздух и влага делают свое дело. Поэтому не стоит держать топливо в баке дольше 2-3 месяцев. Если машина долго стояла, перед поездкой лучше разбавить остаток свежим бензином или вовсе залить полный бак нового. Хранить бензин в любых канистрах в квартире, на балконе, в подвале или рядом с обогревателями категорически запрещено. За нарушение правил хранения грозят штрафы до 400 тысяч рублей. А если из-за неправильного хранения случится беда, дело может дойти и до уголовной ответственности. Так что бензин не тот продукт, который стоит запасать впрок. Лучше брать столько, сколько реально понадобится в ближайшее время. Это самая топливная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Как же много начинается интересных историй со слов «ну вот», «приплыли» или «ну вот» и так далее, так далее. По списку каждый может перечислить с десяток, а то и другой при продолжении этих двух словечек. А у нас «ну вот» песня хорошая. Душевная, на волнах радио «Шансон». Владимир Кузьмин прямо сейчас, Александр Маршал, Вика Цыганова в ближайшее время. Музыки много. «Шансон 1».

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
0: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
3: «Эх, разгуляй!»
0: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Возведем в степень наши самые лучшие желания в какую-нибудь 39-ю, например, а может быть в 57-ю, не знаю. Но так, чтобы оно было огромное-огромное-огромное. И воплотим в жизнь. Вот праздник-то будет, правда? И наверняка каждый шажок будете проходить в компании «Радио Шансон». А это для нас счастье, радость.

0: Самсон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж.
5: Министерство обороны приглашает на военную службу по контракту на 1, 3, 5 и более лет лиц от 18 до 63 лет. Наличие опыта военной службы не обязательно. При заключении контракта предусмотрена единовременная выплата в размере 800 тысяч рублей. Ежемесячные выплаты от 210 тысяч рублей, а также страхование жизни, социальные гарантии, льготы для военнослужащих и меры социальной поддержки для членов их семей. Подробности в военном комиссариате Костомукши и Каливайского района, а также по телефону 5-25-42 и по адресу город Костомукша, улица Советская, дом 6. Продажу и установку окон ПВХ в Костомукше предлагает Северный город на Октябрьской, 7. Приходите и заказывайте окна для дома, дачи или балкона. Здесь же для вас рулонные шторы и жалюзи. Действует скидка 20% на алюминиевые лоджии. Подробности акции уточняйте у менеджеров компании Северный город. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. Северный город. Продажа и установка окон ПВХ. Октябрьская, 7. Первый подъезд.
4: Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
6: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: Костомукши полдень.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: Добрый день, с новостями у микрофона Даниил Бриллиантов. В Карелии злоумышленники выманивают деньги у жителей республики, маскируясь под близких и знакомых. В Костомукше жертвой обмана стал 32-летний местный житель. Он получил в соцсети сообщение от знакомого с просьбой одолжить 7 тысяч рублей. При этом собеседник просил разбить сумму и отправить часть на одну карту, а часть на другую. Костомукшанин так и поступил, но позже, связавшись с приятелем, узнал, что страницу знакомого взломали. Сейчас правоохранители проводят проверку. Полиция призывает жителей быть предельно внимательными. Если вам внезапно пишут с просьбой дать в долг, не спешите переводить деньги. Обязательно перезвоните человеку, от имени которого поступило сообщение, чтобы убедиться, просьбу действительно направлял он. Новый тротуар появится в Костомукше по улице Мира. Администрация округа заключила контракт на строительство нового тротуара. Он будет вести к биатлонному комплексу и зданию ФОКа. Согласно условиям контракта, стоимость работ составит чуть больше 2 миллионов рублей. Средства выделены из республиканского бюджета в рамках субсидий округу на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию территории. Подрядчик по контракту обязуется не только выполнить укладку покрытия, но и обеспечить полное соответствие всем техническим требованиям и стандартам качества. Строительство тротуара должно быть завершено к 10 сентября. Школьники Костомукши водят туристов на тропу Лёнрота. В заповеднике открылась этнокультурная тропа по следам путешествий Элеса Лёнрота, создателя карело-финского эпоса Калевала. Теперь посетители могут самостоятельно познакомиться с историей создания карело-финского эпоса Калевала с помощью информационных материалов. Исторические материалы для стендов разработала исследовательница Татьяна Бердашева, а визуализировала их в графические образы Валентина Воробьева. За год команда проекта подготовила юных экскурсоводов из школы номер 3. Ребята изучили фольклор карельских рунопевцев, историю эпоса Калевала и посещали заповедник. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, 12, телефон плюс 7 995 554 74 18. Сегодня в Костомукше переменная облачность до плюс 18 градусов. Без осадков. Ветер до 13 метров в секунду. К этому часу у меня все новости. Желаю всем хорошего дня.
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

Было бы желание, а повод погулять, повеселиться, естественно, найдется. Помимо того, что праздники в календаре отмечены всячески, даже на первый взгляд вообще какие-то удивительные, непонятные. Например, сегодня день любителей качения на качелях. А, да, не шучу, серьезно, это не шутка. Даже когда песню услышал, классную какую-нибудь, любимую, или совершенно новую, и то праздник. Так что, поводов много. Денис Денисов у микрофона. Всем привет.

0: просто шутка.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь «Т».
2: И в этом весь «Ты».
4: Подробнее на «Т-банк.ру», а у «Т-банк» 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Удивительный Валерий Залкин, его музыкальная работа, которая называется «Осень». Вот уже 4 августа, а готовимся мы к этой паре дивной, когда вокруг золотые листья, когда золотые листья, когда солнце тихое устало. Но это уже от

0: Помните, как мы в геометрии доказывали некоторые теоремы от противного? Метод такой. Вот сейчас Михаил Бублик пошел от противного. Будет погода хмуриться, будет ветрено. Нет, будет тепло, прекрасно, практически штиль. А, ну если надо, будет ветерочек, сами его себе создадим. В общем, настроение будет супер-мега-восхитительным с 24 по 30 октября. Потому что в этот промежуток времени на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Билек» в Турции на берегу Средиземного моря будет проходить бархатный шансон, наш морской фестиваль. Михаил Бублик там будет, еще там Аркутидзе, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин и другие звезды любимого жанра. Для лиц старше 12 лет информация, подробности на нашем сайте.
1: Все было, как горестный сон. Все было не так, как обычно. Я села в последний вагон и вот отошла.

сердце велит мне сойти, вернуться туда, где любимый. Но где же мне силы найти, чтоб сразу забыть

0: Просто. На радио Шансон реклама.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Людочка, вы ничего не забыли?
6: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
5: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
6: Так до ноября, время еще есть.
5: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
6: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
7: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
8: «Эх, разгуляй!»
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды.
8: «Эх, разгуляй!»
7: Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет.
9: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
10: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
9: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
7: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» остался 81 день. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте Радио Шансон.ру. Категория 12+.
11: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8495-925-3317.
12: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы?

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя.

за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут сорвал

Руслан Лагучев. Харизматик прекрасный. Не только певец, но и артист. Сомневаетесь? А, зря. Господа хорошие, пришла пора мне откланяться. Денис Денисов с вами был этим утришком. Завтра вновь услышимся. Встречайте Юлию Степанову в новом музыкальном часе. Ну а пока. Пока-пока.

0: Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио Шансон.
1: Для лиц старше 18.

13 часов в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Задолженность по зарплате в российских строительных компаниях выросла в два раза. По итогам июня она составила почти 1,5 миллиарда рублей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата. По словам аналитиков, проблема кроется в высоком уровне дебиторской задолженности, когда заказчик оплачивает работы с опозданием, у исполнителей возникают кассовые разрывы по всей цепочке. В результате выплата зарплаты задерживается. При этом расходы продолжают расти, дорожают топливо, материалы, обслуживание техники. Поток иностранных туристов в Россию в первом полугодии вырос на 20%, заявил министр экономического развития Максим Решетников. По его словам, в прошлом году более 22% иностранцев прибыли из Китая – 1 300 000 человек. Далее идут страны Персидского залива, Турция, Индия. Иностранные путешественники отправляются не только в Москву и Санкт-Петербург, но также в Мурманск, Владивосток, Казань. В свою очередь, в Общенациональном союзе индустрии гостеприимства назвали самые быстро развивающиеся курортные локации – это Алтайский край, Калининградская и Ленинградская области, Карелия и регионы Северного Кавказа. Школьную программу по физкультуре призвали внедрить новый модуль «Культура здоровья». По мнению депутата Госдумы Юрия Григорьева, дети должны получать практические знания напрямую от врачей и инструкторов. Парламентарий отметил, что тема здоровья в школах зачастую превращается в формальность, когда родители обязывают проходить онлайн-тесты о правильном питании. Взамен этого депутат предложил изменить структуру уроков. 70% учебного времени оставить под занятия спортом, а оставшееся время посвятить прикладным знаниям. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе «Радио Шансон» и слушайте нас в любое время дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +27. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Эх, повезло же тем радиослушателям, которые решили вот сейчас в 13 часов, 13.08 уже включить, нажать на кнопочку и послушать радио «Шансон». «Купола» в исполнении Михаила Круга, золотой хит Вадима Цыганова и Игоря Слуцкого, музыка Игоря Слуцкого в нашем радиоэфире. Дальше, знаете, не роняем ни жанр, ни стиль, ни темп, ни ритм. Михаил Шафутинский и Любовь Успенская продолжают эфир радио «Шансон». Меня зовут Юлия Степанова. Вам добрый день.

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Хватит Ирине круг, цитируя любимые знакомые от и до песни, мы сможем на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй» Ирина в числе участников. Да у всех поклонников жанра этой осенью будет возможность попасть на легендарный концерт, где нет границ между сценой и зрительным залом, особенно если вы купили билеты на танцпол. Это ближе всего к сцене, к любимым артистам. И можно потанцевать под самые динамичные хиты радио «Шансон». На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, группа «Лесоповал», группа «Воровайки», Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Чепик, Холлы и многие другие. Подробности на радиошансон.ру для зрителей старше 12 лет. Эх, погуляем!

попался в первый раз. Его подружка мне казалась безопасною, а тут вдруг на тебе втянула парня в ЗАГС. Андрюха парень хоть куда, здоровье дюжево, засадит литр и плевком сшибает мух.

0: проснувшись утром с фиолетовым свечением сквозь щелки глаз, с тоской глядя на белый свет, я много думал о вчерашнем приключении и для себя нашел единственный ответ. Андрюха нынче стал отцом двойняшек рыженьких. Я иногда люблю бывать у них в гостях. Но с той поры, научен этой горькой жизнью, я стопроцентный, беззаветный холостяк!
1: Горько!
2: Сука!

Радио Шансон теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите Радио Шансон в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, Шансон один, для лиц старше 18 лет.

0: Говицын в эфире в эфире радио «Шансон». Скоро мы с вами послушаем Евгения Григорьева. Валерий Курас поет нам про сушничок. Да, наверное, когда встреча одноклассников происходит, вот по утрам это самое потом и образуется. Я желаю вам чаще встречаться с друзьями своей юности и, главное, узнавать друг друга, потому что это с годами бывает все сложнее и сложнее. Оставайтесь с собой, слушайте радио «Шансон». Всем добрый день.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Вечер пятницы на Пятом канале. Все секреты шоу-бизнеса в программе «Светская хроника» в 23.10. А сразу после они потрясли мир. В пятницу на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
7: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
8: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
7: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
8: Танцпол подойдет?
7: Танцпол всем подойдет, Людочка!
9: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
10: «Эх, разгуляй!»
9: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
11: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
12: Для лиц старше 18 лет.
13: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Предлагаем вам нерукотворное счастье в октябре и приглашаем всех ценителей песен радио «Шансон» на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». Сергей Любавин и Тамара Кутидзе, которые поют нам далее, примут участие в фестивале. А еще Михаил Шфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев и другие звезды. Подробности на сайте радио «Шансон.ру» для лиц старше 12 лет.

0: Amazon Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама. Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370 09 Звездный дом 6.
3: Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Министерство обороны приглашает на военную службу по контракту на 1, 3, 5 и более лет лиц от 18 до 63 лет. Наличие опыта военной службы не обязательно. При заключении контракта предусмотрена единовременная выплата в размере 800 тысяч рублей. Ежемесячные выплаты от 210 тысяч рублей, а также страхование жизни, социальные гарантии, льготы для военнослужащих и меры социальной поддержки для членов их семей. Подробности в военном комиссариате Костомукши и Каливальского района, а также по телефону 5-25-42 и по адресу город Костомукша, улица Советская, дом 6. Продажу и установку окон ПВХ в Костомукше предлагает Северный город на Октябрьской, 7. Приходите и заказывайте окна для дома, дачи или балкона. Здесь же для вас рулонные шторы и жалюзи. Действует скидка 20% на алюминиевые лоджии. Подробности акции уточняйте у менеджеров компании Северный город. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. Северный город. Продажа и установка окон ПВХ. Октябрьская, 7. Первый подъезд.
4: Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
2: Телефон рекламной службы 370 09 Звездный дом 6.
5: Телефон рекламной службы 370 09 Звездный дом 6.
6: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В России появится новый ГОСТ по управлению безопасностью труда и охраной здоровья. Документ принял Росстандарт. Он вступит в силу с 1 февраля 2027 года. Как пишет «Комсомольская правда», прежде всего рекомендуется поощрять и поддерживать сотрудников, а не принуждать их к работе. Также организациям следует давать работникам обратную связь, регулярно анализировать рабочие задания, график сотрудников и должностные инструкции. В коллективе не должно быть травли, социальной изоляции и неравенства, а лидерам не следует скрывать информацию и злоупотреблять полномочиями. Вейпы и сигареты запретят продавать на остановках. Такой закон вступает в силу с 1 сентября. Об этом напомнил депутат Госдумы Игорь Андропенко, пишет ТАСС. Он уточнил, что данное нововведение является лишь малой долей в комплексе мер заботы о здоровье граждан. По словам Андропенко, торговля сигаретами, вейпами, кальянами и другой табачной и никотинсодержащей продукцией на остановках увеличивает риск пассивного курения, что особенно опасно для детей, беременных женщин и лиц с хроническими заболеваниями. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды «Радио Шансон», Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Курс доллара на сегодня 80 рублей 7 копеек. Евро стоит 91 рубль 96 копеек. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

0: солнечном греюсь в тепле.
1: Мы с вами согрелись в тепле песни Александра Новикова «Крошка», и огонечек этот был далеко не крошечный. А далее нам предстоит услышать песню, где я бы очень прислушалась к словам, очень красивые стихи Александра Розенбаума в следующей песне. Хорошей музыки с каждым днем становится все больше, и это здорово. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра. Дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон 1» для лиц старше 18 лет. 14.07, время столичное, зовут меня Юлия Степанова. Вам легкого дня и побольше хорошей музыки.
2: Кругом голова, фонари горят.

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Вы знаете, вот редко кто может устоять на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй». Для этого есть у нас танцпол. Ждем вас 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут наши любимые артисты Григорий Лепс, Татьяна Куртукова, Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, Евгений Григорьев, Владимир Дамиров и другие звезды. Конечно, будем ждать вас. Куда ж без вас? Несколько часов музыки, энергичных танцев и прекрасного настроения для зрителей старше 12 лет.

0: Samsung Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Магазин «Автолайф» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайф», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Представляете, дорогие радиослушатели, как сложно, наверное, живется тем, кто чувствует себя центром мироздания. И славный, легкий летний привет тем, кто ощущает себя частью Вселенной. Александр Иванов и группа «Рондо» только что в эфире «Радио Шансон». Далее у нас замечательный дуэт Владислава Медяника и Григория Лепса «Я и Гришка», которые, конечно, безусловно, тоже являются частью Вселенной.

0: Подошли к объекту. Тишина. Гришка.
1: Чё?
0: А ну брось папироску.
1: Так вона ж не горить.
0: Все равно брось. Заметить могут. Хыр, хыр, спят сторожа. Темень вокруг, не видать ни шиша. Трах,

0: Притаились в потьмах, сидим тихо-тихо. Гришка,
1: чё?
0: А ну посвети спичкой, где чё лежит.
1: Так ведь заметить могут.
0: Не боись, кругом уси сплять. Чир, чир, ну и дела. Глянь, сколько вина. Бум, хрум, выбили днищ. Ну, наконец-то.

0: Гришка,
1: чё?
0: Не вздумай вырубляться.
1: А чё?
0: Застукать нас милиционеры могут.
1: Им боится.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Людочка, вы ничего не забыли?
6: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
5: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
6: Так до ноября, время еще есть.
5: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
6: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
7: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
8: «Эх, разгуляй».
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: шансон.
1: Радио Шансон. Вместе с начала века.
0: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.

красив букет, неяркий свет, красивый вечер накроет нас в который раз своей волной. Я подойду и обниму тебя за плечи, а ты с улыбкой спросишь, что это с

растворимся в ближайший час в хорошей музыке, жизнелюбии и самых светлых чувствах. Программа «По заявкам только для вас» впереди у нас. Участник фестиваля «Бархатный шансон» Алексей Брянцев только что пел нам в эфире. Далее «Рада рай». Ну и прежде чем искупаться в счастье, ну все-таки придется принять горькое лекарство.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.
1: Всех приветствую на волнах хорошего настроения. С вами Дима Казанцев, который уже скоро вернется с новостями. Желаю каждому продуктивного дня в нашей компании.

Дорогие любители солнца и моря, внимание! Ловите горячие новости для майского отпуска. По данным Ассоциации туроператоров России, самые бюджетные зарубежные направления в мае – Египет, Турция. Следующие цифры вас порадуют. 10-дневный тур на двоих в Турции. Вылет из Москвы, 4-звездочный отель, все включено. От 83 тысяч рублей. Египет – тот же набор, но только от 112 тысяч. Чувствуете разницу? Турция в этом сезоне самый настоящий чемпион по доступности. А если ваш бюджет чуть больше, скажем, до 150 тысяч рублей на двоих с перелетом, выбор становится еще круче. Аналитики советуют присмотреться к таким вариантам. Экзотический Таиланд, колоритный Вьетнам, тропический Хайнань, это Китай, если что, зажигательный Гоа в Индии и волшебный отдых на Шри-Ланке. Представьте, май, море, песок под ногами, коктейль в руке, и все это реально укладывается в 150 тысяч на двоих. Так что берем на заметку Турция и Египет для тех, кто хочет сэкономить, а остальные направления для тех, кому нужна порция экзотики. И не забудьте, чем раньше бронируете, тем больше шансов поймать самые выгодные цены. Всем желаю легкого планирования и жаркого отдыха под хиты на любимой волне.

тишина, наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Я давно так душою не отдыхал, взял гитару, мелодию написал. И слова, как с листа, хоть строчки ложатся криво. Тишина, я слышу, звучит рояль, так торжественно, словно моя печаль. Не иначе он, милый, души моей новый подельник. А как хочется незнакомых рук,

Наши свечи зажжены вновь, так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Если свечи потухнут, есть звезда, та, которая будет гореть всегда. Это вера, надежда.

От музыки к мыслям вслух. У любви по классике несколько состояний. Поэтому пусть любовь будет преподносить только приятные сюрпризы. Программируем реальность добрыми мыслями под хиты на любимой волне.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Интересно, как называется фобия при печатании на компьютере, когда всплывают на экране вспомогательные, но никогда не нужные функции в программах. Еще дня не было, чтобы случайно не вызвал какого-нибудь виртуального помощника или якобы удобную опцию. Все это мешает работать. И с этим нужно что-то делать под хиты на знакомой волне.

Все в мире происходит под музыку. Она раскручивает колесо времени, которое с понедельника по воскресенье очень быстро крутится. Очень скоро будем петь и танцевать под хиты на любимой волне. Остается дождаться.

помнил о наших правах на фоне задержек рейсов. Запоминаем. Это может пригодиться. Итак, что нам положено? Если рейс задерживают больше 2 часов ожидания, нам обязаны предложить прохладительные напитки. Да-да, просто так, по праву. Свыше 4 часов. Горячее питание. Не надо голодать в аэропорту. От 8 часов днем или от 6 часов ночью нас должны разместить в гостинице. Спать на лавке – это не вариант. Всегда проверяйте статус своего рейса на сайте аэропорта или авиакомпании. Если задержка авиарейса случилась, смело обращайтесь к представителям авиакомпании. Напомните о своих правах, требуйте положенную помощь и сохраняйте все чеки, если тратитесь из-за задержки рейса. Все это можно будет предъявить для компенсации. Берегите нервы. Всем желаю удачных полетов!

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Интересно, можно ли весело грустить? Но мы же шутим, когда все переворачивается с ног на голову. Или, например, здравый смысл летит в тартарары. Но тут вопросов больше, чем ответов.

Музыка на паузе. Пожелания в эфире. Добавляйте в собственные чувства щепотку осознанности. И будет нам счастье. Хотя пока на собственные грабли 100 раз не наступишь, не поумнеешь.

все, что с нами происходит, назовем опытом. Это делает нас добрее или злее. Важно, как мы реагируем на повороты судьбы. А они, к сожалению, не всегда бывают благополучными. На этих самых поворотах нехило заносит под любимые радиохиты.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Уважаемые мечтатели о новом старте. У меня свежие данные. Раскрою самые популярные города России для переезда. По информации портала news.ru, лидер очевиден. Города Краснодарского края. Почти треть опрошенных выбрали именно их. Видимо, солнце, море и теплый климат очень привлекают. Что дальше по списку? На второй строчке Москва, следом Петербург, не отстают Казань, Владивосток и Новосибирск. Но вот сюрприз. Переехать в ближайшие два года планируют всего 12% россиян. Почему? Главные стоп-факторы – семья, финансы и просто привязанность к родному месту. Знакомо? А теперь самое интересное. Кто готов сорваться с места? Чаще всего город готовы поменять молодые люди от 18 до 30. Эта аудитория больше всего ищет новые возможности и не боится перемен. Представьте – новый город, свежие впечатления, карьерные перспективы. И все это может быть вашей реальностью. Так что, есть среди вас те, кто уже пакует чемоданы? Или вы крепко держитесь за привычное? Ну тут каждому свое.

Бойтесь своих желаний. Они имеют свойство сбываться. Прямо жизненная мотивация. Но без желаний нам ничего интересного не светит. Поэтому не будем бояться желать. Алиса.

Если вернуться на 10 лет назад и сказать себе «не унывай и не вешай нос», то этот совет принес бы уйму пользы. Берем себя в руки, поскольку мы в хорошем смысле способны на многое.

тону в твоих глазах. Память зажигает свечи, тихо подкрадется вечер, а действительность калечит. Жаль, что не

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Поговорим о флешбеках. Незримые вспышки в голове, когда твоя память выкапывает из глубин события из прошлого. Но когда на душе неспокойно, вспоминаешь всякую дичь, которая ни разу не веселая. Но я призываю думать в этот момент о чем-нибудь хорошем.

Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105,5 FM для лиц старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: 16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Задания на ОГЭ по истории с 1 сентября полностью приведут в соответствие с содержанием новых единых государственных учебников. Теперь на экзамене девятиклассников спросят только то, что проходили. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения. Глава министерства Сергей Кравцов отметил, что ведомство вышло на финишную прямую в формировании единого образовательного пространства в основной школе. Также в Минпросвещении напомнили, что количество часов на изучение истории в 6-8 классах увеличили до 3 часов в неделю, а в 9 классе нагрузка по предмету составит 2 часа в неделю. В России предложили предоставлять врачам служебное жилье сразу после трудоустройства. С такой инициативой выступил сенатор Айрат Гибадинов, пишет портал News.ru. По его мнению, государство также могло бы компенсировать медикам аренду квартиры на все время работы в системе здравоохранения. Гибадинов считает, что эти меры помогут привлечь молодых специалистов и сократить нехватку кадров. Он также обратил внимание на высокую стоимость медицинского образования и большую нагрузку на врачей, фельдшеров и медсестер. Поэтому без доступного обучения и достойной оплаты решить проблему дефицита, по его мнению, сотрудников не получится. Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в столице на 2 суток из-за сильной жары. Об этом ТАСС сообщили в гидрометцентре. Предупреждение будет действовать с полудня среды до 18 часов в пятницу. По прогнозу синоптиков, в дневные часы в Москве максимальная температура воздуха достигнет плюс 30-32 градусов. Однако во второй половине недели возможны кратковременные дожди. Снижение температурного фона ожидается уже в выходные. Кроме того, сильная жара до 36 градусов прогнозируется и в ряде регионов России. В частности, в Красноярском крае, Туве, Воронежской, Брянской, Белгородской и Курской областях. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве уже плюс 27 градусов. Алла Некрасова, радио «Шансон».

у человека в сердце на ПМЖ любовь, он выберет жизнь. Безусловно, выберет жизнь. Спасибо песням радио «Шансон», которые подвигают нас мыслить такими, знаете, глобальными категориями, как любовь и смерть, добро и зло, ПМЖ, ВНЖ и так далее. Меня зовут Юлия Степанова. Всем добрый день.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» остался 81 день. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру, категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Увидеть глаза Стаса Михайлова и почувствовать вот эту энергию от сердца к сердцу можно будет на всенародной танцплощадке «Эхо Разгуляй» 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Лиса Павал, Владимир Ждамиров, Чепик, Холла, Евгений Григорьев, Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс. Да, это еще далеко не всем. Заходите за подробностями на сайт radioshanson.ru, знакомьтесь. Несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения для зрителей старше 12 лет.

0: автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Вот уже 4 года мы скучаем по покинувшим нас автомобильным маркам. Хватит скучать. Peugeot и Citroёn снова в игре. Но с нюансами, о которых лучше знать заранее. В России стартовали продажи новых Peugeot 408 и Citroёn Space Tourer. Прайс-листы уже висят на официальных сайтах, а машины потихоньку появляются у дилеров. Правда, история тут с загадкой. Российское представительство брендов ООО Peugeot Citroёn Rus официально открестилось от поставок и напомнило, что занимается только гарантийным обслуживанием. Все вопросы к дилерам, сказали там. А как прайс-листы оказались на сайте? На этот вопрос ответа пока нет. Предложенный покупателям Peugeot 408 – седан 2026 года с 1,5-литровым мотором мощностью 173 лошадиные силы. Комплектация одна – шарм. Климат-контроль, цифровая приборка и 10-дюймовый экран мультимедиа. Сборка китайская. Цена у большинства дилеров 3 миллиона 800 тысяч рублей. Но есть нюанс. В одном из салонов за наличку просят 3 миллиона 850 тысяч, а при кредите цена подрастает еще на 2%. Гарантия 2 года или 100 тысяч километров. И она действительно заводская и работает. Citroёn Space Tourer пока в дефиците. Машины отгружают, но кое-где принимают предзаказы только с предоплатой в 1 миллион рублей. Цена на сайте 7 миллионов. В оснащении автомобиля значится панорамная крыша, массаж в креслах, подогрев руля и 12-дюймовый экран развлекательной системы. И да, по словам дилеров, машины везут из Европы. Но как именно – большой секрет. В общем, новинки есть, гарантия есть, а вот ясности с поставками почти нет. Если присматриваетесь к этим авто, лучше заранее уточнять все детали у конкретного дилера. Это самая долгожданная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Участник фестиваля «Бархатный шансон» Сергей Куренков только что в эфире. Хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого любимого народного жанра. Дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Для лиц старше 18 лет.

0: Реклама.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Сюрприз от Пятого канала. Вечер с любимыми детективами. След. Премьера. В 21.25. А сразу после «Великолепная пятерка». Новая серия. В 22.20. Сегодня на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
6: Людочка, вы ничего не забыли?
7: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
6: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
7: Так до ноября, время еще есть.
6: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
7: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
8: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
9: «Эх, разгуляй!»
8: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
10: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните, звездочка 125. Звонки по России бесплатные. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Сегодня при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните, звездочка 125. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровск, Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: самый лучший год.
1: Я так решил.
2: При возможности обязательно попросим заслуженного артиста России Виктора Третьякова захотеть еще более самого лучшего года. А здесь мы с вами попрощаемся до четверга. У микрофона была Юлия Степанова. В следующем часе на радио «Шансон» вечернее шоу «Городские встречи». Ирина Сотникова, Роман Шахов. Алла Рид поет нам далее. А вам приятного вечера с песнями радио «Шансон».
3: Печальный свет моих осенних дней.

17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Россия и Ирак возобновили прямое авиасообщение. Первый борт прилетел сегодня в аэропорт Внуково. Как сообщили в Минтрансе, планируется выполнять два рейса в неделю по вторникам и субботам. Отмечается, что решение обусловлено растущим спросом на перелеты из Багдада в Москву. В ведомстве добавили, что теперь прямые рейсы из России доступны в 36 странах. Напомню, прямое авиасообщение между Россией и Ираком приостановили в конце февраля из-за эскалации на Ближнем Востоке. Доля продаж электрокаров и гибридов выросла почти вдвое за год. За 7 месяцев в России было продано более 70 тысяч автомобилей на новых источниках энергии. Об этом говорится в сообщении Минпромторга, пишут ведомости. Таким образом, доля гибридов и электромобилей в общих продажах новых автомобилей всех видов на российском рынке в январе-июле достигла почти 9% против 5 годом ранее. При этом общий рынок в отчетном периоде составил свыше 800 тысяч автомобилей, что на 10% больше, чем в 2025 году. Тем временем Калининградскую область назвали самым автомобильным регионом России. Здесь на 1000 человек приходится 450 машин. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на аналитиков «Автостат.Инфо». Далее расположился столичный регион, где на 1000 жителей приходится 414 автомобилей. Третью строчку заняла Калужская область – 391 машина. В пятерку лидеров также вошли Краснодарский край и Тюменская область. Курящие соседи мешают более половины россиян. Чаще всего люди жалуются на курильщиков на балконах, из-за чего запах и дым проникают во все квартиры. Результаты такого исследования приводит «Комсомольская правда». Еще 34% респондентов лояльно относятся к дыму и запаху от соседей. И только 5% россиян сообщили, что их соседи не курят. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 27 градусов. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

все тормоза. Руки нараспах, как весла в лодках. Кто сказал? Он правду ей сказал.

Я за ней и рыскал, и бродил. Колесо мое у ног ее вертелось. Я ее, ей-богу, не любил, но хотелось мне, как мне ее хотелось. Полночи белесая свеча

Девочка растрепанная, вдрызг дождь тебя ослабит в трубах водосточных, а еще слеза фонарных брызг на глазах твоих сверкнет звездой полночной. Путь твой от жилья и до жилья

0: Когда на улице гуляет лето, красотка соответственно одета. Романтика в начале часа. Александр Новиков только что на летнем шансоне 17.06. В столице всем здравствуйте. Это шоу «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие наши. Очень рада я сегодня быть в эфире с Романом в таких вот цветах нашей заставки, можно сказать. Новая такая она, яркая, красочная.
0: У нас есть видеотрансляция, все можно наблюдать. Насколько соответствует заставка костюму Ирины Сотниковой? Будет ли заставка меняться так же, как костюм?
1: Ежедневно?
0: Сейчас наш дизайнер, конечно, бровь приподнял. Да, может быть, может быть. Друзья, ну, у нас меняются темы. Вот это действительно происходит. Потому что новости, они вынуждают нас не проходить мимо. Зумеры, а это люди от 14 до 29 лет, перестали отвечать на звонки.
1: Ой, совсем ни с кем не разговаривают теперь.
0: Психологи объясняют это тем, что внезапный звонок воспринимается как вторжение. Поколение выросло в культуре текста, где можно обдумать ответ в удобное время.
1: Но это относится, судя по всему, к незнакомым номерам. Да, которые вот высвечиваются.
0: Кто их знает?
1: Я надеюсь, хоть знаком мамам-то, родителям-то они отвечают?
0: А вдруг
1: хотя бы
0: вторжение в неудобное время?
1: Мама вторглась, нельзя. Ну, все, может быть, конечно. Так, о чем спросим?
0: А часто ли вы созваниваетесь? Чаще это непродолжительные разговоры или любите поболтать? А может, все больше используете сообщения?
1: Ну что ж, напишите. Я озвучу наш единый номер. +7 909 955 103 0. Пишите во все доступные мессенджеры «Радио Шансон».
0: И после одной замечательной песни все-таки держим марку. На «Радио Шансон» следующее – Михаил Круг. Прибавьте громкость.
2: Ты надежда моя и опора, ты любовь моя и печаль, но увидимся мы не

душа так болит, что с тобой нас разлучат годы. Бездорожье на сотни верст нас разделит река безброда, на которой не

0: сердце ждет.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на tbank.ru. А у Т-банк 0+.
5: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Одна из любимых песен Тони Робинса. Только что в эфире «Шансона» Анатолий Полотной и Федя Карманов. Дорогие друзья, городские встречи продолжаются. Часто ли вы созваниваетесь? Это непродолжительные разговоры или очень любите поговорить, поболтать? Ну, а может, все больше используете сообщения, как зумеры?
1: Наверное, ты хочешь узнать, насколько часто и продолжительно я болтаю по телефону, да?
0: Все хотят, Ира.
1: Все хотят. А я отвечу. Я не люблю разговаривать вообще, в принципе, на улицах, дома, в магазине, по телефону. Вообще, я молчу. На всех семейных собраниях, вот где все родственники встречаются, что-то обсуждают, я молчу.
0: Человек с рулоном скотча.
1: Я могу поднять трубку телефона и сказать, да, у тебя что-то важное, срочное. Так, поняла. Все, пока. Ну, потому что я так много говорю в эфире, так мне это нравится, так я люблю, что дома лучше помолчать.
0: А вы что думаете? Плюс 7-909-955-1030. Сообщения свои можно подписывать. Не надо слать голосовые сообщения.
1: Вот, кстати, да, потому что у нас нет возможности, к сожалению, их прослушивать. Так что вы буковками пишите нам.
0: Напомню, что зумеры, люди от 14 до 29 лет, перестали отвечать на звонки. Психологи объясняют это тем, что внезапный звонок воспринимается как вторжение. Поколение выросло в культуре текста. Это вот вопрос можно обдумать, написать в удобное время.
1: Ну, а пока мы обдумываем под красивую лиричную, такую драматическую песню «Вокзал» Алекс Лим на «Шансоне».
2: Не звонил, ты бы не взяла. Извини,

дела на третьем этаже, еще все целы зеркала, и все в порядке. Кинотеатры гонят план во весь экран, фанфан, тюльпан,

0: сплотил за свет тридцатку в самый темный год.
1: Народный артист России Александр Розенбаум только что в эфире «Шансона». Друзья, дали ваши сообщения, не звонки, сообщения, которые приходят по теме.
2: Да, звонков, к сожалению, у нас как-то вот не принимается, а может быть и впереди у нас с тобой.
1: Ну, мы тогда не успеем, мы будем на звонках, время в телевизоре.
2: Дорогие ведущие, сейчас ритм жизни такой сумасшедший, что так с каждым годом становится все меньше времени. Остается мало на долгие разговоры, увы, а иногда так хочется поболтать. Все, как правило, сводится к дежурным пожеланиям хорошего дня, иногда чуть больше, иногда даже в ход идут голосовые. Очень удобно, особенно когда за рулем. Но, несмотря ни на что, все мои знакомые, родные и близкие, сколько бы мы ни общались, все в моем сердце. С любовью, Наташа Мытищи. Всем отличного вечера во вторник. Так, ну вот что я успела? Значит, поболтать хочется все-таки. Все-таки Наталье хочется поболтать. Есть люди, которые расположены к этому, скажем так. Можно уделить.
1: Опять же, не
2: время.
1: Все зумеры нас слушают. Если вы не 14-летний человек, и вам больше 29, возможно, как-то вот есть еще потребность разговоров. А вот зумеры перестали отвечать на звонки. Психологи говорят, что это воспринимается как вторжение. Выросло поколение это в культуре текста, где можно обдумать ответ в удобное время.
2: То есть тебе звонят, ты посмотрел, ага, сейчас придумаю ответ и перезвоню. Вот так получается.
1: Звонок требует бросить все и немедленно включиться в разговор, что ощущается как посягательство на личные границы.
2: А с другой стороны, это можно расценивать как безответственность, потому что, в моменте, прямо сейчас нужно ответить. А человек смотрит на звонок, зумер, как ты говоришь, думает, ой, да ладно, потом перезвоню, да потом поговорю. Это же все равно какая-то степень ответственности. А если что-то важное, срочное, нужно быть вот здесь и сейчас, и сегодня, а они все откладывают на потом.
1: Здесь и сейчас, и особенно сегодня, напишите сообщение на радио «Шансон». Часто ли вы созваниваетесь? Это непродолжительные, емкие, сотниковские разговоры или любите поболтать? А может, вы все-таки используете сообщение?
2: От души все обсудить. Ну, а у нас прямо сейчас Сергей Трофимов на «Шансоне».

0: Шансон грядущий.
1: Радио «Шансон» теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

0: Евгений Кемеровский только что на летнем шансоне. Дорогие друзья, не теряйте из своего расписания очень важную составляющую, которая позволит вам насладиться замечательным отдыхом в компании любимых артистов.
1: Да, мы приглашаем вас на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй» 14 ноября в Лайф-арене. Ждем всех, кто старше 12 лет. Мероприятие у нас такое для тех, кто повзрослее. Ну, а билеты и подробная информация на нашем сайте radioshanson.ru. Заходите.
0: Ждем самых веселых и самых выносливых меломанов, потому что это будет еще и танцевальный марафон.
1: Да, билеты на танцпол, кстати говоря, самые доступные, поэтому там будет ох, как жарко.
0: Подробности и билеты на сайте radioshanson.ru, категория 12+. Ну, а мы сейчас переходим в категорию городских встреч, к вашим сообщениям, где вы пишете нам, рассказывайте, что любите, звонки или сообщения.
1: Да, долго ли болтаете по телефону? Вот написал нам Николай Шунков. Добрый вечер, вторника. Есть люди, с которыми я предпочитаю общаться именно посредством голосовой связи. Это прежде всего моя мама, сестры, их три, и самые близкие друзья и коллеги по работе и профессии. Ну, так, достаточно много набирается, я бы сказала. И друзья, и коллеги, и все-все-все. С остальными мне достаточно написания сообщений. А звонки с незнакомых номеров я никогда не принимаю, потому что это действительно вторжение в мою личную жизнь, в мой мир. Всем слушателям желаю чаще звонить родным людям. А еще лучше, приезжайте друг к другу в спокойной домашней атмосфере, поговорите обо всем. Эх, если бы это было так просто, Николай. Вот вроде как в одном городе живем, а иногда проще все-таки позвонить.
0: У меня, кстати, когда вот есть настроение, я принимаю звонки с незнакомых номеров.
1: И
0: как правило, ты из банка.
1: С ними общаться.
0: Да, и вот говорят, вот такая-то вот услуга, давайте подключаем. Я говорю, нет. А мне опять следующий круг. Подключаем, говорю, нет.
1: Что ж ты нервируешь-то так, а? Ну зачем ты это делаешь? Жестокий ты мужчина.
0: Ну просто пообщаться охота.
1: Пообщаться охота. Они люди там пытаются денег заработать.
0: Да, не прав. Вспылил.
1: Так, ладно, мы вернемся к теме чуть позже.
2: Городские встречи на радио «Шансон».
3: На радио «Шансон» реклама.
4: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Проверьте здоровье в «Хеликс» и «Хеликс Лайт». 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное – клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: нажми на тормоза.
1: Радио «Шансон». 25 лет в эфире.

0: Афина только что в эфире радио «Шансон». Далее сообщение, которое пришло от Дмитрия. Вот что он пишет. «Добрый вечер. Ненавижу долгие разговоры. Позвонил по делам, все рассказал. И все, дальше за работу. И при этом 600 минут в месяц мне не хватает. Много рабочих звонков, и отвлекаться особо не получается. По переписке тоже не все хорошо. Но вот друзья из чата любителей «Шансона» умудряются по 1000 сообщений в день писать, при том, что всего 23 участника. Откуда у людей столько времени? Им привет, голосовые вообще редко слушаю, отвечаю на них. Понимаю, что человек лентяй и, может, даже с неуважением к тебе относится. Сам отправляю голосовые очень редко, если что-то срочное, и в двух словах не объяснить, особенно когда за рулем, ответить надо срочно. Всем привет от Дмитрия с правого берега матушки Волги.
1: Поддерживаю, Дмитрий. Как уж я не люблю голосовые сообщения, как же они раздражают. Особенно, если ты без наушников вот в общественном месте, где-то в транспорте едешь, ну как ты будешь слушать? Как вот? Нет, хотя там как-то вот оно переключается автоматически, да, но ты же можешь в моменте ответить, а это же надо все равно как-то убрать, чего-то там нажать, найти. Ну почему нельзя позвонить, если у тебя что-то такое, что голосом тебе надо объявить? Вот, позвони и скажи, я тебе отвечу.
0: Мне, как правило, уважаемые люди пишут сообщения, даже голосовые. И я все слушаю. Да, поэтому, не знаю, нормально отношусь. Сам не нормально? Записываю. Голосовые не записываю. Что-то как-то у меня не заладилось с ними. Я пишу текстом.
1: А вообще полезнее, знаешь, с текстом работать, с текстом. Вот эти вот точки, запятые, буквы, вот это вот все. Так, ладно, это, конечно, каждому свое. Это Баба Ира опять включилась.
0: Сейчас зумеры покраснели.
1: Да. Привет ведущим, всем слушателям «Шансона», пишет Артем из Москвы. Насчет темы эфира я однозначно за телефон. В наше время это реально бережет время. Время, да. Созвонились, быстро все решили и побежали дальше по своим делам, не тратя часы на пробки, поездки ради короткого разговора. Ну, это, собственно, к разговору о встречах. Да, на встречи нужно действительно определенное время потратить. Хорошо, это нам Артем. Спасибо, написал. Спасибо за сообщение. Музыку послушаем. У нас в финале этого часа будет Зара. У любви свои законы. Ну, а прямо сейчас композиция «Большая любовь». Исполняет Любовь Успенская и Николай Басков. Музыки много. «Шансон один».

0: слушателей старше 18 лет.
1: Реклама. Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Министерство обороны приглашает на военную службу по контракту на 1, 3, 5 и более лет лиц от 18 до 63 лет. Наличие опыта военной службы не обязательно. При заключении контракта предусмотрена единовременная выплата в размере 800 тысяч рублей. Ежемесячные выплаты от 210 тысяч рублей, а также страхование жизни, социальные гарантии, льготы для военнослужащих и меры социальной поддержки для членов их семей. Подробности в военном комиссариате Костомукши и Каливайского района, а также по телефону 5-25-42 и по адресу город Костомукша, улица Советская, дом 6. Продажу и установку окон ПВХ в Костомукше предлагает Северный город на Октябрьской, 7. Приходите и заказывайте окна для дома, дачи или балкона. Здесь же для вас рулонные шторы и жалюзи. Действует скидка 20% на алюминиевые лоджии. Подробности акции уточняйте у менеджеров компании Северный город. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. Северный город. Продажа и установка окон ПВХ. Октябрьская, 7. Первый подъезд.
4: Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
5: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
6: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
7: Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио «Шансон».
8: Для лиц старше 18 лет.

0: 18 часов.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: Добрый день, с новостями у микрофона Даниил Бриллиантов. В Карелии злоумышленники выманивают деньги у жителей республики, маскируясь под близких и знакомых. В Костомукше жертвой обмана стал 32-летний местный житель. Он получил в соцсети сообщение от знакомого с просьбой одолжить 7 тысяч рублей. При этом собеседник просил разбить сумму и отправить часть на одну карту, а часть на другую. Костомукшанин так и поступил, но позже, связавшись с приятелем, узнал, что страницу знакомого взломали. Сейчас правоохранители проводят проверку. Полиция призывает жителей быть предельно внимательными. Если вам внезапно пишут с просьбой дать в долг, не спешите переводить деньги. Обязательно перезвоните человеку, от имени которого поступило сообщение, чтобы убедиться, просьбу действительно направлял он. Новый тротуар появится в Костомукше по улице Мира. Администрация округа заключила контракт на строительство нового тротуара. Он будет вести к биатлонному комплексу и зданию ФОКа. Согласно условиям контракта, стоимость работ составит чуть больше 2 миллионов рублей. Средства выделены из республиканского бюджета в рамках субсидий округу на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию территории. Подрядчик по контракту обязуется не только выполнить укладку покрытия, но и обеспечить полное соответствие всем техническим требованиям и стандартам качества. Строительство тротуара должно быть завершено к 10 сентября. Школьники Костомукша водят туристов на тропу Лёнрота. В заповеднике открылась этнокультурная тропа по следам путешествий Элеса Лёнрота, создателя карело-финского эпоса Калевала. Теперь посетители могут самостоятельно познакомиться с историей создания карело-финского эпоса Калевала с помощью информационных материалов. Исторические материалы для стендов разработала исследовательница Татьяна Бердашева, а визуализировала их в графические образы Валентина Воробьева. За год команда проекта подготовила юных экскурсоводов из школы номер 3. Ребята изучили фольклор карельских рунопевцев, историю эпоса Калевала и посещали заповедник. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, 12, телефон плюс 7 995 554 74 18. Сегодня в Костомукше переменная облачность до плюс 18 градусов. Без осадков. Ветер до 13 метров в секунду. К этому часу у меня все новости. Желаю всем хорошего дня.
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: том со знанием предмета душевно и поем. Владимир Ждамиров, Бутырка только что в начале часа. Дорогие друзья, 18.07, московское время. Это шоу «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Доброго всем вечера, хорошего, теплого, уютного, семейного, может быть.
0: Кстати, всей семьей смотрите и слушайте нас не только сейчас, но и через час. У нас сейчас будет гость замечательный, да.
1: Хорошо.
0: Очень полезная информация, особенно если у вас есть организм, эта информация вам пригодится.
1: Если у вас есть тело.
0: Ну, конечно, да.
1: Ну, хорошо, хорошо. По теме что? Расскажешь? У нас сегодня тема интересная.
0: Ой, друзья, зумеры. Опять они. Люди от 14 до 29 перестали отвечать на звонки. Психологи отмечают это тем, что внезапный звонок воспринимается зумерами как вторжение. Поколение выросло в культуре текста, где можно обдумать ответ в удобное время.
1: Или обдумать, что ты скажешь этому человеку, который тебе звонил, отклонив прежде звонок, да? Напишите нам на наш номер +7 909 955 103 0, как вы относитесь к звонкам. Любите ли поболтать по телефону, или же голосовые любите отправлять, а может быть, терпеть их не можете. Ну, всякое же бывает. У нас доступны сегодня все мессенджеры, все хорошо работает, особенно мессенджер Макс и смс-сообщения. Также присылайте на наш единый номер.
0: Сообщения мы будем периодически зачитывать. Очень важно, что вы думаете по этому вопросу. Ну а прямо сейчас вернемся к музыке. Прибавляйте громкость на радио «Шансон». Александр Маршал.

0: Реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» остался 81 день. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: любую погоду применяйте музыкальный коктейль. По рецепту Михаила Бублика. Огромное спасибо, дорогие друзья. Городские встречи продолжаются. И далее ваши сообщения.
1: Сообщение от Алены из Питера. Шансон любимый. Вот, как раз есть время поболтать. Спасибо, что вы есть и с нами. И с вами, и мы с вами, и вы с нами. Моей дочке 20 исполнилось в мае. Я подарил ей квартиру. Началась четкая сепарация. Она вьет свое гнездо, работает в зоомагазине. Теперь я и в гости не всегда могу попасть. Замок есть изнутри. Она телец с детства умеет защищать свои границы. Это тоже зумерская, кстати, черта. Я ее уважаю за это. Хочу, чтобы у нее началась личная жизнь. Хочу внуков. Поэтому с пониманием отношусь к неответам на звонки. Но чаще она перезванивает позже. Да?
2: Да.
1: Все по схеме. Сама я уехала от 17 родителей в другой город, и телефонов не было. Ну, жили же как-то. Спасибо, дочку зовут Вика. Ну, она вряд ли услышит. Ну, какая же вы тонкая мама. Вот прям тонкая душевная организация человек, да? Дает возможность ребенку как бы нормально сепарироваться, не доставать ее вот этим вот всем. Прекрасно, прекрасно.
0: А часто ли вы созваниваетесь, это непродолжительные разговоры, или очень любите поболтать, рекорды ставите в этом вопросе? А может, все больше используете зумерский подход, то есть пишите сообщением, расскажите на радио Шансон, пришлите свою версию.
1: Ну, а пока музыка.

0: Народный артист России Стас Михайлов только что в эфире радио «Шансон». Дали сообщение от Газореза. Здравствуйте, у меня безлимит полный по всей России. Частенько звоню. Лучше позвонить, но с друзьями в основном сообщениями. По работе звонков хватает. Самый длинный в моей истории звонок был в декабре 2004 года.
1: Ого.
0: Когда разговаривал с будущей женой, продлился он 4,5 часа.
1: Обалдеть.
0: 4 раза звонок прерывался у оператора защиты. 50 минут на звонки стояло. Сейчас я так не могу.
1: Что мешает вам сейчас? Просто вспомнить этот великий разговор.
0: Лаконичнее научился выражаться, скажем так.
1: Ну что-то, это же просто чувство, это романтика. Вот ты знаешь, действительно, когда вот с любимым человеком можно и час, и два, и три проболтать, когда действительно есть чувства, эмоции, есть о чем поговорить, понимаешь? Это ж не потом же, через 20 лет, как оно бывает. Ладно, вы пишите, у нас вот есть еще сообщение. Так, что у нас здесь? Дорогие наши, вот и я...

наобщалась за месяц работы. Ирочка, как и вы, вот рада, что дома опять в своей берлоге. Это Светлана нам написала. Вот как мы со Светланой похожи. Хорошо, переходим к музыке. У нас чуть позже будет Евгений Григорьев. Ну а прежде очаровательная «Рад рай» сказка о любви. Послушаем, послушаем.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. На фоне всем известных проблем на заправочных станциях многие автолюбители решили запасаться топливом впрок, забывая о том, что у бензина есть срок годности, и он совсем не вечный. По ГОСТу срок хранения год со дня изготовления. Но чтобы топливо дожило до этой даты бодрым и полезным, нужно соблюдать идеальные условия хранения. Герметичная тара, стабильная температура и никаких солнечных ванн. В пластиковой таре бензин хранить нельзя. Пластик потихоньку сдается под напором топлива, деформируется и начинает выпускать пары. Бывают, конечно, спецканистры из полиэтилена высокой плотности. В них бензин может прожить около 10-12 месяцев, но их не так легко найти. Лучше всего топливо себя чувствует в металлической канистре. При соблюдении всех правил оно сохраняет свойства до года. Хотя на практике эксперты советуют использовать его за полгода. Потом легкие фракции улетучиваются, а смолы накапливаются. Кстати, в баке автомобиля бензин стареет быстрее всего. Перепады температур, воздух и влага делают свое дело. Поэтому не стоит держать топливо в баке дольше 2-3 месяцев. Если машина долго стояла, перед поездкой лучше разбавить остаток свежим бензином или вовсе залить полный бак нового. Хранить бензин в любых канистрах в квартире, на балконе, в подвале или рядом с обогревателями категорически запрещено. За нарушение правил хранения грозят штрафы до 400 тысяч рублей. А если из-за неправильного хранения случится беда, дело может дойти и до уголовной ответственности. Так что бензин не тот продукт, который стоит запасать впрок. Лучше брать столько, сколько реально понадобится в ближайшее время. Это самая топливная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: дети.
1: Спасибо Евгению Григорьеву. Дорогие друзья, есть сообщение из Петербурга. Добрый вечер. Я двояко отношусь к голосовым, сообщает нам Любовь. Сама пишу только текст. Никогда голосовые не записываю. Иногда они раздражают, когда в голосовом очень много пауз и звуков типа «а», «э», тогда и важное невозможно понять. Но если я получаю голосовое от своей любимой певицы Афины, то это услада для ушей. Она человек эмоциональный, голосовые от Афины приятно слушать, ничего лишнего, только приятные эмоции. Ну, действительно.
2: Да.
1: И фотография с Афиной, да.
2: Есть. Наталья из Долгорукова пишет по теме разговора. Обожаю голосовые и текстом общения. Можно одновременно с несколькими людьми общаться. Главное, чаты не попутать. Ну, это действительно. Так, что нам пишет Марина? С дочерью мы общаемся почти каждый день. Пишем сообщения, делимся новостями. Звонит чаще она. И тогда у нас разговор на час. Мы говорим обо всем. Находим темы для разговора. Мне приятно, что она советуется со мной. Значит, я для нее много значу. Хотя уже давно живем отдельно, у нее своя жизнь. Ой, как приятно. Бальзам на душу. А на шансоне «Високосный год».
3: Вот теперь сиди и слушай. Он не желал ей зла.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Радио «Шансон» представляет.
9: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
10: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
9: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
11: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
12: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
11: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
12: Танцпол подойдет?
11: Танцпол всем подойдет, Людочка!
8: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
13: «Эх, разгуляй!»
8: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
14: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Девчонки с песней жанровой «В устах» — это воровайки. И сообщение, кстати, к нам пришло. Давайте не будем тратить ни секунды, прочитаем его. Добрый день, уважаемые ведущие. За рулем удобнее голосовые и в скорости в два раза больше, желательно короткие, до 30 секунд. А сейчас удобнее с расшифровкой. А вообще, мне удобнее читать слова, чем слушать голос, особенно перечитывать. Приятные для глаз и сердца, их можно читать вечно, сообщает Елена.
1: Соглашусь, Елена. И Татьяна нам пишет, постоянная слушательница. Хочу рассказать про свою бабушку Веру, рожденную еще до войны. Никогда по телефону не любила разговаривать. В СССР был бесплатный телефон. Два слова по делу и до свидос. Приезжайте, говорит, тогда и поговорим. Вот, понимаешь, вот оно так и должно быть, потому что телефон создан для передачи информации, как мне все время мама говорила. Так, и есть у нас еще одно сообщение, по-моему. Да, вот оно. Что я думаю? Надо чаще звонить и говорить по телефону, особенно о чувствах, а не писать. Звонки важнее. Я говорил по телефону 6 часов без перерыва. Пришлось подключить безлимит. Это нам написала пчела. Интересно, пчела нам уже пишет с тобой, понимаешь? Так, ну что, перейдем к музыке.
0: Да, друзья, мы послушаем Игоря Слуцкого. Ну а в следующем часе важная информация для здоровья. Не переключайтесь.

0: радио «Шансон».
1: Ставни закрыты, в доме нет окон. 22 розы лежат на ладонях и в полудреме. Любовь на распутье на ветхом балконе. Говорят,

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

эта боль, что я не взял тебя с собой. А вагончик мой бежит, дрожит, рассказывает. А вагончик мой на стыках дней болит.

19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Владимир Путин подписал первый российский закон, регулирующий обращение цифровых валют и цифровых прав в стране. Документ размещен на официальном портале правовой информации. Он устанавливает правила работы криптообменников, цифровых депозитариев и участников рынка, а также определяет условия покупки криптовалют для инвесторов. Гаражную амнистию в России продлили на 5 лет до сентября 2031 года. Такой закон подписал Владимир Путин. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Напомню, такая амнистия действует с 1 сентября 2021 года. Она позволяет гражданам в упрощенном порядке оформить в собственность капитальный гараж и землю под ним. Причем участок во многих случаях достается россиянам бесплатно. В Роскачестве раскритиковали способ проверки арбуза по стуку. По словам замглавы ведомства Елены Сарацевой, это бессмысленно из-за разной восприимчивости слуха у людей, пишет РИА Новости. Также не рекомендуется сжимать арбуз до хруста, так как это может привести к потере товарного вида продукта. Среди признаков зрелого арбуза – матовый цвет корки с четко выраженными полосками и яркое земляное пятно. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды «Радио «Шансон»» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 26 градусов. Алла Некрасова, Радио «Шансон».

лет. И все подряд я перепробовал на свете. Я узнал секрет, что воля воли, если сил не в проворот,

0: Ну и ради бога!
1: На правах рекламы.
2: Доброго вечера, дорогие наши. Вы на волнах самого душевного радио. Радио Шансон. Это вечернее шоу «Городские встречи». По-прежнему в студии для вас я, Ирина Сотникова, и очаровательный мой соведущий Роман Шахов. И
3: здравствуйте, только. Здравствуйте, друзья. Добрый вечер. У нас сегодня важная тема. Я надеюсь, у вас есть час. Вы его посвятите себе, любимому. Да? Может быть, что-то законспектировать. Поэтому возьмите листочек, ручку и внимательно слушайте эфир Шансона. У нас в гостях эксперт, врач-онколог, химиотерапевт СМ-клиники Магомед Сулейманов. Здравствуйте, добрый вечер.
4: Здравствуйте.
3: Очень приятно, что вы сегодня у нас. Мы любим узнавать людей, как люди устроены и как человеку жить долго и счастливо. Поэтому вот приятно, что вы к нам приехали.
4: Спасибо.
3: Итак, если говорить про современную онкологию в нескольких словах, как вот вы, специалист, можете ее охарактеризовать?
4: На самом деле, есть только два слова, которые подходят. Это персонализированная онкология. Персонализированная онкология, за ней будущее, за ней настоящее. И все развитие онкологической службы не только в нашей стране, а во всем мире направлено на то, чтобы лечить каждого пациента персонализированно.
2: Отдельно. То есть уже сейчас нет каких-то общих понятий, получается. У каждого человека абсолютно индивидуален.
4: Есть так называемые, ну, общие понятия, как вы выразились, то, что определенный диагноз при определенных случаях нужно то-то, то-то, то-то капать, где-то оперировать, где-то либо облучать, неважно. Но тенденция с каждым годом, и я рад, что я застал эти времена, то, что с каждым годом действительно онкология рассматривает каждого пациента индивидуально, прописывают лечение по возможности индивидуально, если есть какие-то опции, да, лечения определенные. И, соответственно, результаты у них бывают гораздо лучше, нежели чем раньше, так сказать, при старой онкологии.
2: Все по одинаковому делали. И
3: да. Это уже можно назвать мейнстримом? Или это только вот сейчас начинается?
4: Нет, на самом деле это уже можно так назвать. И с каждым годом, еще раз повторюсь, это все глубже, глубже, глубже внедряется в онкологическую помощь для пациентов. Разрабатываются новые препараты, разрабатываются новые опции лечения, раскладывается более широко генетический фон опухоли, то есть врач, который занимается непосредственным лечением пациента, либо обследованием, в частности, потом на онкологический консилиум, где окончательно принимается решение о судьбе пациента в плане онкологического заболевания, все-таки уже бывает на столе больше карт, нежели чем раньше. Раз-два я обчелся там при раке молочной железы. Вот это одна схема, там при раке, колоректальном раке там другая схема. А сейчас нет, сейчас все это смотрится генетика, смотрится пути активации опухоли и индивидуально подбирается лечение по возможности, если это требуется.
3: А более детальная карта местности, так можно сказать.
4: Да.
3: Действительно. Химиотерапия, вот о ней, почему она сейчас вообще, ну, на каком она развитии? 20-30 лет назад, ну, примерно все люди представляли, как-то опасались. Что сейчас? Как это развивается?
4: Ну, на самом деле, ну, как и для вас, как обыденного человека в медицине, да, и как и для наших слушателей, и для всех пациентов, для всех любое лекарство в онкологии – это химиотерапия. Но на самом деле это не так. Это относится к категории противоопухолевой лекарственной терапии, куда входит и стандартная химиотерапия, и таргетная терапия, и иммунотерапия, и гормонотерапия, и так далее. То есть каждый вид лечения имеет свое направление и свое название. Если мы рассматриваем непосредственно стандартную химиотерапию, да, это отголоски прошлого, которые перешли и в настоящее, и переходят в будущее. Потому что ведь и стандартная химиотерапия, она развивается, и химиопрепараты не разрабатываются не только сейчас, как гремит на весь мир, иммунотерапия, там вакцины, таргетная терапия. Сейчас разрабатываются и стандартные химиопрепараты, которые доказывают свою высокую эффективность. Они, да, менее токсичные, они более узкоспециализированы.
3: Персонализируются.
4: Да, да. То есть есть и стандартная химиотерапия в том числе. А так каждый вид лечения имеет свои цели и задачи, и свои показания.
2: Ну, а интересно, а вот стоимость лечения, она тоже, как бы, всегда разная, варьируется? Или, ну, бывает же, наверное, какой-то химический вот этот вот препарат, который очень дорогой, такой же тоже бывает?
4: Ну, да, действительно, каждый противоопухолевый препарат, будь то химиотерапия, либо там таргетная терапия, он, безусловно, стоит определенных денег. для наших граждан, к счастью, есть и система ОМС.
2: Вот об этом мы с вами, о системе ОМС как раз таки и поговорим. Вернемся к нашей беседе чуть позже. Оставайтесь на радио «Шансон».
5: Нормально? Городские встречи на радио «Шансон».
1: На радио «Шансон» реклама.
6: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

дороги вечности печали со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану.

любовью совращен моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

0: переписка.
1: Спасибо Владиславу Медянику. Вы слушаете и смотрите эфир «Радио Шансон». У нас сегодня оздоравливающая тематика. В гостях у Шансона эксперт, врач-онколог, химиотерапевт СМ-клиники Магомед Сулейманов. И вот у меня вопрос по поводу сопроводительной терапии.
2: Сопроводительная
1: терапия. Я немножко почитал, когда сопроводитель. Это то же самое, что персонифицированная, или это часть сопроводительной терапии персонализированной? Вот расскажите, да.
3: Ну, для того, чтобы понимать, что любого онкологического пациента нужно лечить комплексно. Угу. Потому что любой вид лечения, связанный с онкологией, к сожалению, он что-то лечит, а что-то калечит. Угу. Это факт. Любой вид лечения в онкологии. Поэтому сопроводительная терапия, если так по медицинскому выразить, это комплекс мероприятий, направленный на восстановление функции организма, которые нарушились вследствие воздействия на него каких-либо реагентов. Ну, там, в плане, в частности, химиотерапии, если там впоследствии химиотерапии. То есть те мероприятия, которые проводятся для того, чтобы химию переносить легче, чтобы человек чувствовал себя удовлетворительно, чтобы человек не выпадал с социума на слишком длительный срок, чтобы человек мог себя обслуживать, радоваться жизни и не отказываться от лечения. Потому что очень часто, если не проводить сопроводительную терапию, если пациента не поддерживать правильно, не помогать ему справиться с последствиями воздействия лекарственных препаратов, люди отказываются от лечения. Они думают, ну, зачем мне такая жизнь, если я чувствую себя как овощ, если я не могу ни есть, ни встать, ни походить. А если проводить правильно сопроводительную и восстановительную вследствие этого, да, терапию, то пациент в 21 веке, я могу смело заявить, может перенести вполне себе удовлетворительно любой вид лечения. Да, мы не берем там высокодозную химиотерапию, это редкие формы заболевания, не так часто, слава богу, проводят, но даже там сопроводительная терапия является неотъемлемой частью в лечении онкологического пациента.
2: Это все время кто-то находится человеком?
3: Нет.
2: С человеком?
3: Сопроводительная терапия, то, что вы говорите, находится, это уход. Там близкий человек, так, либо нянечка, сиделочка, неважно. А сопроводительная терапия, именно медикаментозная терапия. То есть это комплекс препаратов, будь то внутривенное введение, либо внутрь принимать, либо укольчики ставить. То есть эти препараты, они направлены на нивелирование токсического эффекта лекарственных противопухолевых препаратов.
2: Человек становится легче,
3: да,
2: проще.
3: И восстановление его нарушений. Поэтому мы, химиотерапевты, всегда после каждого курса химиотерапии, если это адекватное все назначено, назначаем еще плюс домашний, на амбулаторный этап сопроводительную терапию и заставляем пациентов сдавать очень часто анализы. Пациенты очень нервничают. Ну, как
2: я
3: же
2: устал.
3: Так? Меня колоть,
2: ну,
3: я устал.
2: Конечно.
3: А вот нет. Если этого не делать, если не контролировать анализы и не нивелировать эти негативные последствия в зародыше, а это видно бывает по анализам, то потом могут возникнуть очень тяжелые осложнения для пациента. Поэтому
2: то есть
3: это
2: предупреждаете, получается, все эти моменты. Да. Ну, здорово, здорово.
1: То есть как ЛФК после травмы, что-то такое.
3: Грубо говоря, да, только это по-человеческому детокс. Вот люди любят называть детокс.
2: Это модное такое новое слово.
1: Друзья, вот что такое детокс, а не то, что вы начинаете 10 января, да, знакомы. Ладно, таргетная вот терапия. Есть химиотерапия, есть таргетная терапия. Таргетная — это куда несется?
3: Я скажу вкратце. Химиотерапия — это системный метод лечения, который воздействует системно на весь организм. То есть он травмирует и здоровые, и опухолевые клетки. Потому что химиотерапия направлена на быстро делящиеся клетки. А любая онкология — это быстро делящиеся. К примеру, взять наш костный мозг. У нас костный мозг относится к быстро делящимся клеткам. И поэтому при введении химиопрепаратов они воздействуют на быстро делящиеся здоровые клетки костного мозга. Поэтому по анализам всегда видим, там лейкоциты падают, гемоглобин падает, тромбоциты падают. А таргетная терапия — это точечная терапия. Для назначения таргетной терапии должна быть драйверная мутация. Драйвер — это водитель в переводе. То есть мы должны видеть причину рака. То есть при наличии какого-либо онкологического заболевания, если мы видим, что есть толковая драйверная мутация, то есть это причина рака по-другому, это ключик к вашей опухоли, мы можем назначить таргетную терапию.
2: Хорошо, чуть позже обязательно вернемся к теме.
0: Городские встречи на радио Шансон.
4: Радио Шансон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет. Реклама. Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Рома с Ирой снова тут. Дорогие друзья, городские встречи продолжаются. Напомню, что у нас в гостях врач-онколог, химиотерапевт из МКлиники Магомед Сулейманов. И мы уже немножко узнали про таргетную терапию, но еще не все. Давайте вот послушаем продолжение темы.
1: Продолжим,
0: интересная,
1: да,
0: штука-то.
2: Здравствуйте еще раз. То есть мы с вами остались на том, то, что для того, чтобы назначить таргетную терапию, должна быть драйверная мутация. Что такое мутация? Мутация — это поломка ДНК. Если выразиться по-человечески, если это ведущая мутация в онкологической опухоли, то это ключ в лечении данного онкологического заболевания. И даже при наличии четвертой стадии

0: заболевания, если мы находим такую ведущую драйверную мутацию, если мы имеем противоопухолевый лекарственный препарат против этой мутации, назначим его, человек может очень-очень долго жить на этом таргетном препарате. С великолепной переносимостью, с минимальными побочками для пациента, потому что это точечное лечение, которое не воздействует на здоровые ткани практически. Ну, любое лекарство воздействует. Угу. Да,
1: избирательность такая.
0: Избирательно, да. То есть таргетная терапия, это онкология 21 века, это персонализированная онкология, куда иммунотерапия, в принципе, тоже относится, да.
2: Ничего себе.
1: Слушайте, ну вопрос серьезный. Может человек жить? Сколько жить? В среднем есть какая-то статистика?
2: У всех, наверное, по-разному, да вообще по-разному.
0: Ну, у каждого онкологического заболевания, безусловно, есть медиана выживаемости, пятилетняя выживаемость, есть безрецидивный период. Но поэтому здесь я вам однозначно не смогу вам ответить. Это каждый человек индивидуален. Все зависит от стадии заболевания, то есть от распространенности заболевания, от вида рака, от степени его дифференцировки и от того, какие ведущие драйверные мутации есть в опухоли. Все зависит от этого.
2: Ну а вот если мы применяем таргетную терапию, есть у человека шанс прожить там еще 20 лет, например? Вот такое вот бывает?
1: Или будет?
2: Или будет когда-нибудь
0: такое? На самом деле сейчас сказать, что если мы говорим про четвертую стадию заболевания, да, то есть, к сожалению, это очень распространенная форма, точнее, стадия заболевания, наличие таргетной терапии при наличии ведущей драйверной мутации, сказать 20 лет я не могу, я буду лукавить, но сказать несколько лет и 3-4 года, и у меня есть такие пациенты, которые живут просто на таблетированной форме препаратов, идеально перенося ее и ведя полноценный образ жизни. Но 20 лет это еще рано, но за эти 4-5-3 года появляются новые препараты, которые перебивают резистентность предыдущих. Поэтому каждый человек индивидуален, и шанс есть у каждого. Это может быть и год, это может быть и два, может быть и три, и пять. А может быть, дай бог, я искренне этого желаю, я этого хочу, как и любой адекватный онколог, чтобы и 20 лет было.
2: Ну, будем надеяться.
1: Да. Что будет через 20-30 лет? Вот в отрасли как-то можете уже сейчас сказать? Есть наметки?
0: Безусловно, это будет расширение персонализированной терапии. Это будет развитие иммуно-онкологии, то есть использовать иммунотерапию именно, да. Сейчас по тенденции, если взять статистически, даже официальные данные, развитие более широко применяет иммуно-онкология, нежели чем даже таргетная терапия. Таргетная терапия,
1: что-то новое уже, да.
0: Конечно, таргетная терапия, она тоже развивается, безусловно. Но иммуноонкология, она развивается еще быстрее, появляется больше опций лечения, то есть та терапия, которая направлена на, так сказать, заставить собственный иммунитет уничтожить опухолевые клетки.
2: Вот это, конечно,
1: вернуть
2: круто.
1: Ему прицел, получается.
0: Прицел, да, прицел. Да.
2: То есть
0: это емкая тема, про которую мы можем очень долго разговаривать, но... именно иммуноонкология, лично мое мнение, да, это за таргетами будущее, но окончательное, так сказать, будущее светлое, я думаю, это все-таки иммуноонкология, куда относятся онковакцины в том числе.
2: Ну что, у нас, между прочим, тоже, знаете ли, на шансоне есть иммунотерапия, да, музыка такая у нас вот есть. Она, собственно, и поднимает, лечит, оздоравливает наш с вами иммунитет. Чуть позже мы послушаем Настасью Самбурскую, ну а прямо сейчас... Наш дорогой Виктор Королёв на радио «Шансон». На белой карете помчимся, ну а к беседе, конечно, вернемся.

0: гореть. Браво, Виктор Иванович, дорогие друзья. Это шоу «Городские встречи». У нас в гостях врач-онколог, химиотерапевт СМ-клиники Магомед Сулейманов. И вот от персонализированной онкологии, от того, что мы ждем от нашего иммунитета, и от врачей, которые, так сказать, пытаются, чтобы он работал, занимался своими обязанностями, мы перейдем к искусственному интеллекту. Вот в онкологии, да, эта штука помогает?
1: Да, безусловно. К примеру, у наших коллег из США искусственный интеллект помогает рассчитать прогноз жизни пациента. Туда забивается, ну, полностью показатели крови, возраст, распространенность заболевания, диагноз, гистология, все данные подгружаются, и он генерирует прогноз выживаемости.
0: Онлайн-консилиум.
1: Грубо говоря, да. То есть искусственный интеллект прогнозирует выживаемость данного пациента. И если у него медиана выживаемости меньше, чем будет от химиотерапии, к примеру, то пациента просто отказывают в лечении и оставляют домой.
2: Ух ты.
1: Ну, то есть, вот так вот. Я не поддерживаю это, потому что каждый человек индивидуален. За каждого человека нужно бороться, но в рамках разумного, разумеется. Если мы видим, что можно побороться, вы знаете, искусственному интеллекту не надо. У искусственного интеллекта нету сердца. Вот, к счастью. Вот, это первый момент. А второй момент, искусственный интеллект широко внедряется в молекулярно-генетическое тестирование опухоли.
0: Это уже у нас.
1: Да, это у нас в стране, это есть, это
0: я
1: есть
0: просто понял,
1: сейчас.
0: Что американцы рассчитывают,
1: что... Это я пример привел. У нас в стране это есть, да, к счастью, у нас, как в Америке, расчет не делают пока что, да, а в плане молекулярки это здесь и сейчас. А у нас искусственный интеллект используется методом персонализированного подбора противоопухолевой лекарственной терапии, то есть когда искусственный интеллект вычленяет, насколько будет работать препарат при данной опухоли, к примеру. Искусственный интеллект широко применяется в рентгенологических методах диагностики. КТ, МРТ, ПЭТ-КТ. Он человеку помогает подсветить, какие определенные измененные очаги, это по-другому, это таргетные очаги в онкологии называют. То есть врач, чтобы более был внимательным. И помогает структурировать, в принципе, обследование у каждого пациента. И поэтому искусственный интеллект, он будет с каждым годом все больше и больше развиваться. Искусственный интеллект, безусловно, это нужная вещь. Это ее, и за искусственным интеллектом это будущее в помощи врачу, чтобы врач, потому врач это человек, он может что-то забыть, что-то пропустить, а искусственный интеллект всегда должен помогать человеку во благо здоровья пациента.
2: Может быть, и хорошо, что у него нет эмоций, что он такой вот ровный. Боже мой, вы знаете, что я у него обнаружил? Такой же тоже могло бы быть.
0: Такой правильный ассистент получается.
1: Ну, тут занесу ремарку. Если врач соблюдает метод, этику, диетологию с пациентом, никогда врач так не будет себя вести.
2: Нет, нет, искусственный интеллект, да. Вот если бы он был эмоциональным,
1: ну это да.
2: И врач,
1: да,
2: например, ну, да. И искусственный интеллект вот такой же, это было бы, конечно, хуже.
0: Ну, слушайте, тот искусственный интеллект, который в Америке, там можно понять, там Skynet. Они, конечно, все достаточно с холодным сердцем рассчитывают. Что...
2: Ну,
0: вы
2: да.
0: знаете, да, Skynet, цель какая у него. Так вот, мы сейчас, в принципе, наверное, сделаем небольшую паузу. Ну и потом вопрос о том, когда сможет человечество победить вообще вот опухоль, победить рак. Вот, да, так что, друзья,
2: вопрос глубокий. Но,
0: оставайтесь в нашей компании.
2: Ну, наверное, искусственный интеллект как-то должен этому тоже способствовать, я так понимаю,
1: конечно,
2: правильно? Он же
1: конечно.
2: Создан, в принципе, для того, чтобы в медицине-то нам и помогать
1: любые
2: идти к этой теме.
1: Любые препараты современные, которые создаются, тоже с помощью искусственного интеллекта.
2: Да вы что? И лекарства тоже все, да?
0: Но все массивы данных, я думаю, уже можно там доверить, а потом уже принять решение,
2: конечно,
0: так или иначе.
2: То есть, если раньше умные головы вот это вот все сидели, понимали, как нам нахимичить чего.
1: И сейчас так. Искусственный интеллект — это помощник.
2: Ну, помощник.
0: У нас сейчас тоже помощник, который показывает на компьютере время.
2: Хорошо, хорошо. Все, все, все. Переходим уже все к нашей дорогой рекламе.
3: Городские встречи на радио Шансон. Реклама.
4: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Людочка, вы ничего не забыли?
7: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
6: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
7: Так до ноября. Время еще есть.
6: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
7: Сделаем, Игорь Иванович. В этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
8: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года. Для лиц старше 18 лет.
3: Радио «Шансон». Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: Настасья Самбурская, только что в эфире радио «Шансон». Дорогие друзья, городские встречи продолжаются. Врач-онколог Магомед Сулейманов у нас в гостях. И вопрос, который, знаю, вы ждали, давайте узнаем ответ специалиста. Сможет ли человечество победить рак? Я надеюсь, что сможет. Просто когда, скажите?
1: Я скажу так. Все мы искренне верим, что да, сможет. Когда это произойдет? Ну, я не могу вам сказать, но я думаю, в 21 веке, в конце, может быть, либо в начале 22 века. Ну, вот как бы мое личное мнение, оно такое.
2: Ну, вот сейчас прошла новость, где-то я вот видела там месяц назад, и там где-то, ну, то есть плюс-минус, российские врачи придумали лекарство от рака. Я думаю, ну все, лекарство придумали, то есть его сейчас хоп, и нет рака у человека. Это значит какая-то фейковая новость? Это что-то, это неправда все?
1: На самом деле наши ученые, они действительно в ногу с планетой идут точнее, в этом плане. Но вот эти наши СМИ слишком вот раздувают, что вот придумали уникальную вакцину от рака. Такого
0: есть,
1: не бывает.
0: То есть продвинулись, а написали, что уже все.
1: Такого не бывает. Каждый диагноз... Это индивидуальные случаи. Каждый человек индивидуальный. Геном, ДНК, РНК. Там очень много нюансов, степень дифференцировки и так далее.
2: И такую вот одну общую на всех, конечно, ну, как бы невозможно придумать.
1: Да.
2: Ну,
1: и на данном этапе как раз-таки все вакцины, они действительно развиваются. Есть люди, которым это помогло. Действительно, это огромный шаг. Наши ученые и наши коллеги зарубежные тоже этим занимаются. Но каждому пациенту, каждому человеку индивидуально даже готовится эта вакцина до нескольких месяцев. То есть каждый человек индивидуально.
0: Персонализировано.
1: Конечно. А говорить так, как в СМИ пишут, что вот одна вакцина от любого рака, тысячи диагнозов. И, конечно, если разработалась там вакцина про меланому, да, я знаю, очень феноменальные результаты действительно вакцины. И это тысячи и тысячи спасенных жизней. Но говорить, что против всего, это не так. Потому что это узконаправленное, с узкими показаниями лечение каждому виду диагноза. И поэтому все индивидуально.
0: Друзья, лечение хорошо, а, возможно, профилактика еще лучше. Несколько советов от вас.
1: Вы знаете, дорогие слушатели, успех в лечении любого онкологического заболевания это является ранняя диагностика, ранняя выявляемость. И тогда не понадобится и химиотерапия, тогда не понадобится и таргетная терапия, и не понадобится
0: драйверы.
1: Вакцин, да, и драйверов, да, водителей, так сказать. Понадобится просто удаление, как правило, по удаляющему большинству, и счастливая долгая жизнь дальше. Поэтому я очень вас прошу, это искренне, проходите ежегодные обследования. Девочки, ходите к гинекологам, сдавайте мазочки, делайте УЗИ малого таза, проверяйте молочные железы. Мужчины, предстательное железо, сделайте брюшную полость, легкие проверяйте. И хотя бы раз, два, три года для себя любимых сделайте гастроколоноскопию. Это очень важно, потому что колоректальный рак, в частности, он очень быстро растет сейчас в статистике онкологических заболеваний, особенно у молодых. Это искреннее пожелание, еще раз повторюсь, залог успеха в лечении онкологического заболевания, да и любого заболевания, это ранняя диагностика и предупреждение.
0: Как найти вас, если вот наши слушатели захотят именно к вам прийти, провериться, советы послушать, рекомендации?
1: У нас есть целая команда. Мы занимаемся командно любым пациентом, который приходит к нам. Вы можете обратиться в СМ-клинику. Я, в частности, работаю на базе новых черемушек и на базе текстильщиков. Скоро с текстильщиков будем еще и на топливо принимать. Поэтому можете всегда к нам обратиться. Наша команда врачей, мы вас изучим. И если это возможно, дай бог, мы всегда рады вам помочь.
2: Ну что, СМ-клиника, сайт тот же, такой же, я так понимаю.
1: Да, СМ-клиника, да.
0: С какого возраста надо обязательно ходить провериться? Вот возраст еще давайте
1: скажем. Давайте так, сказать, что есть какой-то возраст, я не могу, чем раньше вы придете, тем лучше, но если так в общем брать, то после 35 лет хотя бы нужно проверяться. А если вы раньше начнете, тем и лучше, потому что с каждым днем я больше и больше вижу молодых больных пациентов.
0: Спасибо, что мы сегодня увиделись с вами. Спасибо, дорогие вам. Друзья. Врач-онколог, химиотерапевт СМ-клиники Магомед Сулейманов был в гостях у радио «Шансон». Будьте здоровы, мы прощаемся до завтра. Всего доброго, Ирина Сотникова.
2: Роман Шахов.
0: Все, друзья, живите долго и счастливо.
2: Пока.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карелавто».
3: Перечень автомобилей для такси расширили. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Получить выплату по ОСАГО больше 400 тысяч рублей больше не получится. Минфин готовит поправки к законам, которые прямо запретят такую практику. Лимит в 400 тысяч рублей был раньше, но в последнее время все чаще стали возникать ситуации, когда лимита на ремонт не хватает. Суды при этом занимают сторону автовладельцев и обязывают страховые компании платить больше. Лимиты можно повысить, но это потянет за собой рост стоимости полисов. Доступность страховки для владельцев старых и недорогих автомобилей упадет. Перечень автомобилей для такси расширили. Его пополнили несколько моделей, которые недавно начали выпускать в России. Это Jetour Dashing, Tenet T4L, Tenet T8, Amoda C7, Tenet A8 и Geland J6. Напомним, в этом году вступил в силу новый закон о такси. Официально в такси можно использовать не любой автомобиль, а только модель из утвержденного государством списка. Туда включат только машины российской сборки. И не все. Есть дополнительные критерии по уровню локализации. Россияне продолжают выбирать автомобили на автомате. По итогам первого полугодия 74% проданных новых машин были оснащены автоматической коробкой передач. Достигнутый в прошлом году показатель сохранился. С механической коробкой сейчас чаще покупают бюджетные модели типа «Лада Гранты». Иногда пикапы, если это удобнее для перевозки грузов по бездорожью. Во всех остальных случаях ее выбор обычно нерационален. Разница в цене невелика, а дополнительных преимуществ нет. И еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карелавто».
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карелавто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
6: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: 20 часов Костомукша.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: Добрый день, с новостями у микрофона Даниил Бриллиантов. В Карелии злоумышленники выманивают деньги у жителей республики, маскируясь под близких и знакомых. В Костомукше жертвой обмана стал 32-летний местный житель. Он получил в соцсети сообщение от знакомого с просьбой одолжить 7 тысяч рублей. При этом собеседник просил разбить сумму и отправить часть на одну карту, а часть на другую. Костомукшанин так и поступил, но позже, связавшись с приятелем, узнал, что страницу знакомого взломали. Сейчас правоохранители проводят проверку. Полиция призывает жителей быть предельно внимательными. Если вам внезапно пишут с просьбой дать в долг, не спешите переводить деньги. Обязательно перезвоните человеку от имени которого поступило сообщение, чтобы убедиться, просьбу действительно направлял он. Новый тротуар появится в Костомукше по улице Мира. Администрация округа заключила контракт на строительство нового тротуара. Он будет вести к биатлонному комплексу и зданию ФОКа. Согласно условиям контракта, стоимость работ составит чуть больше 2 миллионов рублей. Средства выделены из республиканского бюджета в рамках субсидий округу на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию территории. Подрядчик по контракту обязуется не только выполнить укладку покрытия, но и обеспечить полное соответствие всем техническим требованиям и стандартам качества. Строительство тротуара должно быть завершено к 10 сентября. Школьники Костомукша водят туристов на тропу Лёнрота. В заповеднике открылась этнокультурная тропа по следам путешествий Элеса Лёнрота, создателя карело-финского эпоса Калевала. Теперь посетители могут самостоятельно познакомиться с историей создания карело-финского эпоса Калевала с помощью информационных материалов. Исторические материалы для стендов разработала исследовательница Татьяна Бердашева, а визуализировала их в графические образы Валентина Воробьева. За год команда проекта подготовила юных экскурсоводов из школы номер 3. Ребята изучили фольклор карельских рунопевцев, историю эпоса Калевала и посещали заповедник. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, 12, телефон плюс 7 995 554 74 18. Сегодня в Костомукше переменная облачность до плюс 18 градусов. Без осадков. Ветер до 13 метров в секунду. К этому часу у меня все новости. Желаю всем хорошего дня.
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

Легендарный дуэт Михаил Круг, Вика Цыганова, «Постой, душа». Ну что ж, наступил долгожданный вечер и наша очередная встреча, которую я ждала. Всех приветствую на волне радио «Шансон». Меня зовут Рита Виноградова. Начало августа, и обещает нам, конечно, август очень много планов. Хотим и отдыхать, и радости, и пусть все сбывается. Все хорошее, все, что вы задумали. Проводим лето с музыкой на любимой волне. Прямо сейчас зажигательная песня от Ярослава Сумишевского. «Ты не суди меня». Музыки много, шансон один. Всем отличного вечера.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

новое душевное прочтение «Ягода малина» от Ирины Круг. И не забываем, что сейчас самый щедрый месяц. И наконец-то мы можем пробовать вкусные, сочные, ароматные ягоды, фрукты, овощи. И помидоры пахнут помидорами. Знаете, самое время наслаждаться вкусом лета, набираться витаминов и хорошего настроения. И, конечно, добавим любимой музыки. Группа «Нэнси», «Дым сигарет».

слова. Что ж теперь, если жизнь на изломе? Что ж теперь, коль она, все решив, вдруг уходит, а я не мешаю?

Радио «Шансон» теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

0: Александра Зымбам в эфире радио «Шансон». Неделя только набирает обороты, а вторник предлагаю завершать вместе. Каждому из нас ежедневно приходится решать дела, принимать какие-то десятки решений, вот рабочие встречи, звонки. И вечер – это хорошее время, чтобы немного выдохнуть, отпустить все лишнее. Для вас уже приготовлена музыкальная открытка от Александра Новикова.
1: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

там искурился, как тот свист, что обронила плеть, чтобы вслед другим не повторился, чтобы в спину горько не жалеть. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит, а ты лови. Стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви. Чтоб забыть ее, не тратить силы, в день вчерашний не бросать камней, вспоминать ее вовек красивой, даже если больше не моей, даже если колет сердце тонко и рука не может вслед взмахнуть, взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит,

0: из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
5: Такие мы удивительные люди.
4: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
6: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
7: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
6: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
7: Танцпол подойдет?
6: Танцпол всем подойдет, Людочка!
8: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
9: «Эх, разгуляй!»
8: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: всех, кто любит настоящее веселье и отдыхать душой, радио «Шансон» приглашает на легендарный праздник — всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Вечер будет наполнен любимыми песнями. И состоится он 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» и новые звезды душевного жанра. Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг и многие другие. Приходите с друзьями, с семьей. Будем вместе зажигать, дарить друг другу отличное настроение. Возрастное ограничение 12+. А прямо сейчас послушаем Дмитрия Хмелева «Люди говорят».
1: Падала навеки с небес вода,

0: музыки много, шансон один.
1: Голопузое время, славься, славься, детство мое цветное, хоть на сутки, на час отдайся.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет «Реальный шансон» для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Приветствую всех и каждого на волнах любимого радио. В студии Дима Казанцев. Новости озвучу с минуты на минуту. Будьте с нами.

Музыка приходит и уходит, а счастье хочется всегда. Стало известно, в каких городах живут самые счастливые люди. По данным исследования сервиса работа.ру, рейтинг возглавила Новосибирская область. Местные жители оценили уровень счастья на 5. Далее в хит-параде счастья Свердловская область и Краснодарский край. Ну а средние оценки получили Татарстан, Москва и Петербург. Самыми несчастными назвали себя жители Нижегородской области. Ну и понятное дело, ощущение счастья граждане связывают с семьей, общением с друзьями и любимыми увлечениями. Всем счастья!

Музыкальные ритмы на паузе, мысли вслух на репите. В истории, когда один человек любит, а другой позволяет себя любить, чувствуется какая-то вселенская несправедливость. Очень хочется, чтобы любовь была взаимной. Во всех смыслах.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Тут кое-что интересное узнал. Оказывается, отечественные эксперты научили нейросеть читать по губам. Программа устанавливается на любой смартфон с видеокамерой. Разработку создавали для работы в шумных помещениях. Что ты на это скажешь, Илон Маск?

Музыка приходит и уходит, а повышение зарплаты хочется всегда. Оказывается, в IT-отрасли почти остановился рост оплаты труда. Как сообщает «Коммерсант», медианная оплата труда IT-специалистов в России во второй половине 2025 года составила около 183 тысяч рублей и практически не изменилась. Специалисты это связывают с тем, что компании сокращают бюджеты и осторожнее подходят к найму. При этом конкуренция за рабочие места выросла. На одну вакансию сейчас приходится рекордное число резюме. А вы до сих пор мечтаете выучиться на айтишника?

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Музыка отправляется на небольшой антракт, а сейчас кое-что интересное расскажу. Оказывается, каждый второй россиянин верит в денежные ритуалы и приметы. Этой информацией делится РИА Новости. Каждый четвертый соблюдает все известные денежные приметы, а 16% опрошенных категорически не разрешают свистеть. При этом подавляющее большинство участников опроса не воспринимают экономию как отказ от радости жизни, считая ее умным планированием. Вот как-то так.

Музыка на небольшой паузе, а будущее уже наступило. Оказывается, профессия курьера может исчезнуть. Подобную перспективу обозначил министр транспорта России Андрей Никитин. Причиной станет массовый переход на доставку дронами. По словам чиновника, эксперименты с беспилотными летательными аппаратами уже ведутся. Но перед внедрением технологии предстоит решить вопросы безопасности.

проводим этот день под любимые мелодии на волне невероятных вибраций, которые создает музыка. Об этом гласит мудрость социальных сетей. Поэтому не сидим сложа руки, делаем дело, чтобы потом гулять смело. Сиреневый туман.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Музыкальных историй через мгновение будет больше, а сейчас вот об этом. Оказывается, в словари предложили добавить новое слово. И это слово из английского языка – «коуч». Переводится как «тренер» или «наставник». Об этой инициативе рассказала заведующая кафедрой русского языка РПГУ имени Герцена Наталья Козловская. Об этом рассказывает «Коммерсант». Оказывается, это слово прочно вошло в обиход и обозначает важное для экономики и общества явление. За ним уже закрепились многочисленные производные. На это указывает и статистика. «Коуч» встречается сотни тысяч раз в СМИ и около 500 раз в Национальном корпусе русского языка.

погода так и шепчет под хиты на любимой волне. Кстати, о шепоте. Оказывается, он многих раздражает. Например, в поезде, когда соседи не хотят тебя будить и для этого шепчутся. А такой звук сам по себе высокочастотный, поэтому ты все равно просыпаешься. Ну а если бы они говорили как обычно, тогда бы ты спал себе спокойно.

Любимые мелодии рано или поздно вернутся. А сейчас вот об этом. Оказалось, зумеры боятся потерять дружбу из-за финансовых проблем. Напомню, зумеры — это люди, родившиеся примерно с 95 по 2010 год. Отмечается, необходимость выходить за рамки бюджета ради поддержания важных отношений в эпоху пошлин, инфляции и дорогостоящих коктейлей превращается в дилемму для молодежи. Будешь общаться — разоришься, а откажешься — останешься один.

я вспоминаю тот сказочный вечер, любовью невероятной отмечен. Пустое кафе, ты сидишь со мной рядом и смотришь своим фантастическим взглядом. Я тонкие пальцы подолгу целую, ко всем твоим бывшим нелепо ревную. Всем телом дрожа от нахлынувшей страсти, шепчу тебе в ушко скабрезные сласти.

0: Уникальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: В свою очередь, новости прилетают из-за океана. В Колумбии ребенка назвали в честь чата GPT. Власти не нашли повода для запрета регистрации такого имени. Об этом рассказывает Columbia One. Теперь чат GPT стал одушевленным под музыку на любимой волне.
2: Небо на ладони, только сердцу веря. Небо на ладони, небо на ладони.

советуют не хранить в закладке «Избранное» в Телеграме. Сканы документов, банковские реквизиты, пароли и личные фото. Как сообщает парламентская газета, мошенники знают, что пользователи часто сохраняют там важные данные и при взломе проверяют эту вкладку. Будьте осторожными!

Как поется в одной известной песне. Эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки. С вами был Дима Казанцев. Аривидерчи и до скорого!

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Денис Майданов с пожеланием бесконечной молодости. Ух, в начале музыкального часа. Желаю вам доброго вечера. Всем, кто сейчас рядом на волне радио «Шансон». Меня зовут Рита Виноградова. Конечно, хочется больше и энергии, и молодости, и свежего взгляда на какие-то новые вещи. Вообще важно, чтобы мы не сдавались перед трудностями раньше времени и, конечно, не пугались ошибок. Пусть сегодняшний вечер приносит поменьше сложностей, побольше поводов улыбнуться. А прямо сейчас Игорь Слуцкий расскажет нам про ошибки.

0: Ирина Круг в эфире. Огонь забытых мной цитат. А мы, друзья, не успеем оглянуться и понять, но скоро придет осень. А осенью для вас есть подарок от радио «Шансон». Музыкальный и жаркий. Приглашаем всех ценителей шансона по-русски на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». В этом году встреча звезд и слушателей состоится в Турции на берегу Средиземного моря. А как это звучит? Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Пелек». Для вас выступят любимые артисты. Подробности на сайте radioshanson.ru. Для лиц старше 12 лет. Ждем вас, дорогие радиослушатели.
1: Звуки тают в сиреневой дымке, в облаках тонут мачты антенн, и каштаны в зеленых косынках кружат вальсы в тени.

Дала, раскинула разлучница судьба. Кого на край земли, кого на небеса. Друзья, ну где же вы? Молчание в ответ. Молчат и те, кто жил, и те, кого уже нет. Я фотографии друзей перед собою разложу, и память самых лучших дней в душе своей разворошу. Как было весело тогда, мы жили, как хотели жить. Никто не думал, что судьба друзей сумеет разлучить. Слегка потрескались, но дороги до слез. Прижав рукой к груди, я их по жизни нес. Всех тех, кто близок был, кого душой любил.

Неповторимый Стас Михайлов с песней «Непрощенный». Все-таки предлагают пустить обиды. Очень тяжелый это груз. С ним совсем непросто жить, а тем более отдыхать после рабочего дня. Легкости и радости всем, кто рядом. Предлагаю послушать прямо сейчас Михаила Круга. Доброго пути!

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» остался 81 день. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: в вашей жизни двери открываются навстречу счастью и новым возможностям. С вами была Рита Виноградова. На сегодня пришло время попрощаться. Берегите себя, не теряйте, пожалуйста, хорошего настроения. Благодарю за ваше тепло и внимание. Провожать меня будет Александр Розенбаум с песней «В середине пути». Музыки много, шансон один. Пока-пока.
1: Стала жизнь поинтереснее, в голове кавардак, но все чаще.

стала жизнь побогаче. Только пить не хочу, и не лезет почему-то в горло лишний кусок. И как прежде, все халаты ночью снимают.

Мерцают салюты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе, не очень-то

Владимир Семенович, какая вам разница, неужто нельзя было дольше пожить? Ведь нам с этой жизнью без вас трудно справиться, ну разве что взять и о ней позабыть. А как тут забудешь, когда все по-прежнему? Мы так же грыземся, воруем и пьем, а кое-кто сильно скучает по-прежнему, не нравится время, в котором живем. Окрысившись в злобные, невнятные полемики, они как балласт на подъем нелегки, погрязли в ненужной словесной истерике, и им никогда не нырнуть под флажки.

нашу память о прошлой войне. Не выйдет продажные, Бога не знавшие, кто ваш господин, нам понятно без слов. И жаль, что в земле, где лежат за нас павшие на братских могилах,

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.

0: Радио Шансон.
1: Как далеко, далеко, где-то там, в Подмосковье, фотография сына уронила рука по белому снегу, уходил от погони человек в телогрейке или просто закат. Мать прислала письмо.

Человек вынул нож. Серый, ты не шути. Хочешь крови? Ну что ж, я такой же.

или просто слегка. И фрейтор один тоже мать вспоминал. И среди черных осин все бочее шагал.

0: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Искренне, Александр Новиков.
1: Бесстыжие глаза твои зеленые, зрачок такси напоминают мне

Может быть, сегодня станем парой, крадущихся по лезвию ножа. Твой счетчик мертв, все чувства поистрачены, с них сдачи не дождешься, не проси.

0: на радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: водочку льем, водочку пьем, водочкой только живем.
1: Слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

прежде ночами, да и с деньгами чего-то не густо. И в холодильнике мышь удавилась, скурил последнюю Мальборо пачку. Соседка в дверь тарабанит с рассветом, чтобы убрал от подъезда я тачку. Под напряжением все мои нервы, а надо съездить тогда на...

Время бежит слишком быстро, а иногда слишком медленно, знаешь. И не считаю недели и числа, уже не так ты, как в детстве мечтаешь. Во сне пришел ко мне ангел-хранитель и говорит: улыбнись, не печалься. Я ненадолго покинул обитель и помню.

понял я, оно уж не вернется. Однажды тебя встретил я со шпаком на углу. Он был бухой, обняв тебя.

пожелтевшие листья похожи на грусть. Стук прощальных шагов, ты уходишь поспешно.

Словно вырвано сердце, не вернусь, крик души в пустоту, не вернусь, дай же мне оглядеться, чтобы снова вернуть, чтобы снова вернуть.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
3: Для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0.

0: Что ты платишь? Да так, ничего. То попала в глаз соринка.
1: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

алыча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь. Дом чужую вину

0: Радио Шансон.
1: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
0: Темная ночка на Радио Шансон.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

Видишь, так вышло, что и поговорить-то особо не с кем. Сегодня хватаются за каждое сказанное слово, чтобы разорвать тебя, подобно каннибалам. В погоне на высоких скоростях за прекрасной жизнью. Дай понять мне, что все хорошо. Пожалуйста,

0: «Темная ночка». Только на радио «Шансон».
1: Сказать по-нашему, мы выпили немного. Не вру, ей-бога. Скажи, Серега, и если б водку гнать не из опилок, то чё б нам было с трёх-четырёх, с пяти бутылок? Вторую пили близ прилавку у закуточки, но это были еще цветочки. Потом в скверу, где детские грибочки. Потом, не помню, дошел до точки. Но еще бы, я пил из горлышку, с устатку и не евши. Но как стекло был, то есть остекленевший. А уж когда коляска подкатила, тогда в нас было 700 нарыло. Мы, правда, третьего насильно затащили. Ну, тут промашка, тут, конечно, переборщили.

не буяньте, он говорит, что разойдитесь. На разойтись я, кстати, сразу же согласился и разошелся, то есть расходился. Ну, если я кого ругал, карайте строго. Но это вряд ли. Скажи, Серега, а что упал, то кто от помутнения? Орал не с горя, а от отупения. Теперь дозвольте пару слов без протокола, товарищ старшина. Чему нас учит, так сказать, семья и школа? Что жизнь сама таких накажет строго. Тут мы согласны. Скажи, Серега, вот он проснется утром, он сейчас же скажет. Пусть жизнь осудит, пусть жизнь накажет. А вы отпустите, вам же легче будет. Ну чё, увозиться, раз жизнь осудить? Вы не глядите, что Сережа все кивает. Он соображает, он все понимает. А что молчит, так это он от волнения, от осознания, так сказать.

весенний судить. Приятно все-таки, что нас тут уважают. Гляди, Серег, подвозят, гляди, сажают. Разбудит утром не петух прокукуреков, сержант подымет, как человеков. Нас чуть не с музыкой проводят, как проспимся. Я рубь заначил, слышь, Серега, похмелимся.

Спросила простодушно, что, брат, скучно? Я какая-никакая,

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Прощайтесь, друзья.
1: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Шансон. Темная ночка на радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

потому что где-то во вселенной

раскурился, как тот свист, что обронила плеть, чтобы вслед другим не повторился, чтобы в спину горько не жалеть. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит, а ты лови. Стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви. Чтоб забыть ее, не тратить

если больше не моей. Даже если колет сердце тонко и рука не может вслед взмахнуть, взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит,

0: из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: Реклама на радио «Шансон». Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаром 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Проверьте здоровье в Helix и Helix Lite. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 80 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте Радио Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8 495 925 33 17.

0: на всем ходу.
1: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия, Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой.